0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди, местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 2, плюс 7 градусов. В Витебске плюс 4, плюс 6. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь готова к проведению консультации с Польшей по вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. «Я бы нашим польским соседям дал время себя проявить. У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству, то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов», — сказал Максим Рыженков. Он добавил, что за интенсификацией контактов всегда следует развитие отношений по всем направлениям, но мяч находится на польской стороне.
1: В мире.
2: Новым главой Минобороны Латвии назначен полковник Райвис Мелнис. Премьер-министр республики Вика Силиня подтвердил отставку Андриса Спруца, потребовав его ухода из-за утраты доверия. По ее словам, падение украинских беспилотников в Резекне показало, что руководство ведомства не смогло выполнить обещание о безопасном небе над страной. Силиня подчеркнула, что инцидент с дронами недопустим на фоне увеличения военного бюджета Латвии почти до 5% ВВП. Иран в своем ответе на американское предложение по мирному регулированию отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal. По сведениям издания, Тегеран готов согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на 20 лет, как того требует США. Помимо этого, пишут издания, Тегеран предлагает переработать часть своих запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень его обогащения, а оставшуюся часть передать третьей стране под гарантией того, что если переговоры не увенчаются успехом или США откажутся от соглашения на более поздней стадии, то ядерное топливо будет возвращено Исламской Республике. Десятки пассажиров и членов экипажа из разных стран мира были эвакуированы накануне с круизного лайнера MV Hondius, ставшего очагом вспышки хантавируса. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian. Правительство Испании подтвердило, что вечером 10 мая в аэропорте Мадрида приземлился самолет с 14 гражданами Испании. Они были первыми эвакуированы с корабля. Затем последовали рейсы с пассажирами из Великобритании, Нидерландов, Германии, Бельгии, Греции, Канады, Турции, Франции, Ирландии и США. Эвакуированным было предписано самоизолироваться на 42 дня с момента потенциального контакта с зараженным. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: доброе бодрое утро всем, кто уже на волне радио Витебск. Вот, пожалуйста, выходные пролетели, и вновь мы здесь с вами, как всегда, каждый будний день с 7 до 11. Разбудит шоу встречает не только, знаете, рабочую неделю, но еще и вас по утрам.
1: А мне кажется, еще и рассветы, и, в принципе, и закаты можем тоже уже провожать, если очень захотеть, потому что в целом работать можно бесконечно, если ты ходишь на любимую работу, правильно?
0: Да, абсолютно верно. Поэтому, друзья, здесь у нас с вами все состыкуется, вы с нами, мы с вами, поэтому на протяжении 4 часов мы от вас никуда не уйдем и вас никуда не отпустим. Разбудит шоу начинается, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали!
2: На радио Витебск Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Вот знаете, какие-то нелогичные сегодня астрологи, но, по крайней мере, они говорят очевидные вещи. Что касается общего гороскопа, говорят, что сегодня, возможно, будет снижена активность и расторопность, какая-то восприимчивость будет на высшем уровне, как будто сегодня не понедельник.
2: Ну, знаешь, я своего рода тогда тоже вот это вот, как их называют, астролог вот это.
1: Астролог, таролог, гадалка, все, что хочешь.
2: Я вообще могу в себе хоть три в одном впитывать по понедельникам, так 100% буду выдавать вам любые гороскопы, и в понедельник это, в принципе, кое-где с вами пересечется. Ну ладно, в принципе, то давайте посмотрим, что все-таки для каждого из 12 знаков зодиака нам на сегодня предложат. Начинаем традиционно с овнов. Этот день снижает уровень вашей активности и решительности. Ну, естественно, у овнов, делая их эмоциональнее и мягче. Их внешняя жизнь может стать беднее, а внутренняя богаче. Что иногда может расцениваться ими как слабость. Начнут чаще напоминать о себе их тайные чувства, фантазии и скрытые желания.
1: Идем дальше. Что касается восприимчивости, то это, пожалуйста, к тельцам. Этот день усилит чувствительность тельцов, сделает вас более восприимчивыми читателями или более проницательными собеседниками. Творческие натуры смогут чаще прислушиваться к своей собственной интуиции, памяти или воображению.
2: Что касаемо близнецов, сегодня планы близнецов могут казаться случайными, а вкусы и настроения непостоянными. Но это не так. У многих близнецов есть цель, например, конкретные материальные, информационные или психологические потребности, которые они не хотят афишировать. Возможно, стремление с кем-то приватно поговорить, обсудить деликатный семейный или финансовый вопрос.
1: Что касается раков, то для вас, друзья, это день удачи, потому что вы можете больше доверять ходу событий и собственной интуиции. Новости и неожиданные перемены разрешатся в вашу пользу, либо у вас появится время для постройки к непредвиденным новым обстоятельствам.
2: Львам сегодня стоит учитывать повышенную эмоциональность и впечатлительность этих суток, которая может размыть им горизонты будущего. Под влиянием чувства, воспоминаний или привязанности может страдать объективность оценок и точность прогнозов, возможен неверный выбор друга.
1: Что касается дев, то у вас сегодня, друзья, все про общение. Развивая необходимые новые связи, вам лучше не торопиться доверять случайным знакомым, добавлять их в список друзей или же просить у них совета в важном деле. Стоит ценить именно те контакты, которые с вами давно, ваши давние друзья, земляки или родственники.
2: В ситуациях этого дня весам предстоит считаться с психологическим, финансовым или иным тонким нюансом. Возможно, им придется учесть особенности своего или чужого настроения, проявить больше уважения или сочувствия в чей-то адрес.
1: Сегодня звезды обещают скорпионам психологическую поддержку, которая может совмещаться с поддержкой юридической, информационной или же моральной. Благодаря отклику на эмоциональном и духовном уровне появляется больше надежд на удовлетворительный диалог. Кстати, у вас, друзья, тоже возрастают шансы удачно провести ваше время вечером сегодня, поэтому обратите внимание на своих близких и обязательно поговорите.
2: Стрельцам стоит учитывать, что сегодня что-то способно сделать их чувствительнее. Причиной, по которой накрыли эмоции, могут стать романтические переживания или события внутренней духовной жизни. Но это также могут быть житейские нужды, семейные события, финансовые дела, жилищные обстоятельства, детали, самочувствие. Возможно, потребуется приватный разговор или доверенный помощник.
1: Козероги же сегодня смогут добиться успеха в какой-то сфере, если правильно используют свои, ну или же чужие эмоции. Например, может появиться перспектива доверительного продуктивного разговора, который будет основан сугубо на эмоциональной или духовной гармонии. День способен усилить вашу музыкальность, чувствительность, интуицию, добавить образного мышления, в общем, все в лучших смыслах.
2: Этот день может сделать более эмоциональными самих водолеев или их окружение. Под влиянием тех или иных эмоций могут появляться темы для разговоров и аргументов в спорах, выбираться вещи и делать покупки. Возможно, оживятся воспоминания о прошлом.
1: Для представителей знака зодиака Рыбы сегодня возрастает вероятность удачи. Повышаются шансы интуитивно оказаться в нужном месте и в нужное время получить хорошие известия или же полезные подсказки.
2: Ну вот, на таком позитивчике и закончим этот гороскоп. И дальше послушаем несколько треков.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Актуальная информация, которую с радостью предоставлю. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с заработной платой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. А также подсобный рабочий с заработной платой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо через мобильный 375-29-829-47-68.
1: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Вит.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Молодые работники соцпансионата «Территория добра» благоустроили памятный знак 1-й штурмовой комсомольской бригады. Спасатели выезжали по сообщению о задымлении на ТЭЦ в Новополоцке. МЛ «Витебск» разгромил на своей арене Могилевский Днепр. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Слушайте, ну если нам предлагают устроить пати в понедельник, то почему бы, собственно говоря, и нет?
1: Это хорошее продолжение выходных.
0: Да, мы будем ломать стереотипы. Понедельник всего, день отдыха.
1: Всем пока.
0: Всех отпускаем, и мы с вами прощаемся. Но не прощаются с нами ваши автоприветы. Вот есть Елена, она пишет: привет от черного Hyundai 290 Renault 3825 на автовокзале. Привет любимому мужу Андрею, Александру, Мастрина 72, Вадиму Мастрина 69. Нам с тобой отдельный приветик, всем отличного настроения в этот туманный день. О, видишь, даже туман.
1: Нет, ну, кстати,
0: понимаю.
1: Да, на самом деле, по крайней мере, пару часов назад тумана было хоть завались. Там было
0: невероятно.
1: Не знаю, как насчет красиво, ничего
0: белая
1: не видно,
0: дымка.
1: Я бы сказала так.
0: Молочная
1: поэтому...
0: пелена.
1: Нет, ну ладно, все, романтизируй, если тебе
0: хорошо
1: так нравится. Но в целом, если ты уже нашел привет с автовокзала, то я тоже справилась.

0: таким заданием. Есть у нас Вадим. Передает он привет Александру на МАЗе 1372, Елене Андреевне Хюндай 1090, Сави Нахова 2152. Нам с тобой, всему коллективу Радио Витебск, всем отличного дня и хорошей трудовой недели. Есть здесь и такой немаленький улов, я бы сказала, потому что, судя по всему, пробочка в районе автовокзала у нас образовалась. Citroen 5710, вам привет. И маршрутное такси, если не ошибаюсь, номер 99, а вот именно авто номер 6156.
1: Так, есть сюда Сергей, он пишет: доброе утро всем от белого МАЗа 5075, всем шоферам, МАЗистам Витебского облагросервиса. Нам с тобой отдельный привет и всему коллективу Радио Витебск. Легкого понедельника и удачи на дорогах, говорит нам Сергей. Все, да будет так.
0: А Владимир говорит, что Дубровна на связи, Санта-Фе 4707. Всем хорошего настроения, супруге и сыну приветик.
1: Так, Руслан нам пишет: всем привет, кто в туман и ездит без света. Вы, конечно же, молодцы в кавычках. Возможно, вас станет меньше, потому что вы все-таки додумаетесь включить противотуманочки.
0: Слушай, на самом деле очень хороший посыл, потому что, друзья, безопасность на дороге превыше всего. А в такую погоду противотуманочки точно лишними не будут. Саша передает привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андреевне Хюндай, Сави Нахове. Про нас с тобой Саша тоже помнит. Есть тут и автомобили. Так, Хавал 0077. Далее на связи Мазда с номерами 18-44, и есть еще и Hyundai 1090. Вам привет. Ой, Hyundai 1090, Елена.
1: Да, да.
0: Вот, Елена, Саш, прям за вами.
1: Татьяна нам пишет: доброе утро, белый Шевроле 7373 передает привет всем, кто стоит на Офицерской. Вот вам туда и направляется. Приветик.
0: Так, вот знаешь, что касается тумана, есть у меня тут сообщение, к сожалению, имени не вижу, но точно знаю, что написала его девушка. Дарья. Никого, говорит, не заметила. Всем хорошего дня. А здесь, знаете, такая туманная загородная дорога. Да. Поэтому в целом неудивительно, да, что вы никого не заметили.
1: Ну все, посмотрели на красоту, привет передали. Вам всем отдельный с волны Радио Витебск и погнали дальше.
2: От А до Авто. Реклама на Радио Витебск.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
9: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: знаешь, какая легкая расслабляющая песня. Вот под нее прям закрываешь глаза, и тебе кажется,
1: и засыпаешь.
0: Что... ну, не только засыпаешь, но и тебе кажется, что ты окружен каким-то океаном, вот этим вот течением. Волны ласкают твои пятки, знаешь, на песчаном пляже. В общем, хорошо.
1: Ну, я не знаю, звучит как-то не так хорошо, как тебе это кажется почему-то.
0: Да.
1: Потому что для начала надо доехать. А вот что касается поездки под такую музыку, вот это самое то.
0: А, вот, значит, двигаться под такую музыку, это хорошо. Мы с вами уже определили. В каких направлениях, это уже ваши варианты и ваши прерогативы. Ну, а мы будем двигаться в начало следующего часа.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Перед государственным праздником Днем Победы молодежь первичной профсоюзной организации Селюдского социального пансионата «Территория добра» провела масштабную акцию по благоустройству памятного знака первой штурмовой комсомольской бригады, информирует Витбиче. Территория вокруг памятного знака была тщательно очищена от мусора, приведена в порядок. К памятному месту молодые работники положили цветы. Здесь также состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Акция, проведенная молодежью социального пансионата «Территория добра», является ярким примером того, как важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Спасатели выезжали накануне по сообщению о задымлении на ТЭЦ в Новополоцке. Об этом сообщили в МЧС. Как рассказали в ведомстве, во время разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в трансформаторе напряжения с последующим задымлением. Произошло самозатухание. Люди в происшествии не пострадали. На месте инцидента работало 11 единиц техники МЧС. Специалисты выясняют причину произошедшего. МЛ «Витебск» принимал накануне Днепр из Могилева в матче чемпионата страны. Команда нашего города обыграла новичка высшей лиги с разгромным счетом 5-1. На 11-й минуте Захар Волков вывел хозяев вперед. Вскоре Андрей Денисюк восстановил равновесие, а незадолго до перерыва Захар Волков оформил голевой дубль. Во второй половине встречи Никита Глушков, Александр Мисарович и Тимур Иванов еще трижды поразили ворота гостей. На 81-й минуте матча на ЦСКА прошла акция, приуроченная к 81-й годовщине победы советского народа над гитлеровцами. Включив фонарики на телефонах, зрители на трибунах дружно спели легендарную песню «Катюша». И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: Сейчас будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот ты иногда злишься, когда тебя прерывают, то перебивают или не дают договорить буквально?
2: Нет, я не злюсь, я просто внутри себя понимаю, что человек просто не тактичный, что ничего из этого плохого не вытекает, просто ему нужно чуть-чуть больше уделить внимание своим привычкам.
1: Думаешь так, да? То есть не продолжаешь говорить?
2: Нет.
1: Ну, ладно, тогда, знаешь, тебе лайфхак на будущее. Не знаю, насколько часто перебивают пап, но вот мам прерывают каждые 3 минуты. Просто представь, да, раз в 3 минуты ты пытаешься договорить что-то, а тебе там, не знаю, дай басынку, кусть хочу.
2: Ну, слушай, ну это же святое, прервать вот этот вот разговор. Тем более, вот эти вот маленькие почемучки, они же, когда входят в вот эту вот фазу, почему, а почему там, а почему так, а почему вот здесь, тут не только мам прерывают, тут и вообще всех прерывают.
1: Ну, логично, логично, это все звучит, но на самом деле просто это повышает уровень кортизола, этот стресс весь, понимаешь?
2: Стрессы.
1: А представляешь, ты вот только проснулся, 7 утра, 6 утра, 5 утра, неважно, сколько это утра.
2: Почему камень?
1: Да, да, а еще там среди ночи, часа в 3 ночи, а почему луна светится ночью?
2: Так это же, это, смотри, это за то, какие познания у детей начинаются. Конечно, можно ответить, чтобы просто ответить, да, можно и так сказать, но тем не менее.
1: Ты знаешь, если ты способен на большее в 3 часа ночи, я тебя поздравляю, ты выиграл этот уровень.
2: Эх, пока не знаю. Знаю то, что продолжается «Раз будет шоу на волне радио Витебск», и мы по-прежнему у микрофонов.
0: Ты слушаешь «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Yourbank.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск.

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: слушай, какие все-таки хорошие люди иногда бывают. Вот видят, что случается какая-то беда, и так хотят помочь, что запускают сборы вот денежные. Смотри, есть один тиктокер, и его любимая авиакомпания почти-почти стояла на грани разорения. Тогда он берет и говорит своим подписчикам: друзья, если мы с вами соберем определенную сумму, я смогу спасти авиакомпанию от банкротства и даже, ну, выкупить часть акций и понизить билеты, чтобы и вы в дальнейшем летали не за такие большие деньги, да, всем, значит, скидки сделаю.
1: Звучит как шутка.
0: Нет, абсолютно, абсолютно не по шутке собрали 150 миллионов долларов. Ну, на минуточку, ничего себе сумма, да?
1: Такая, ну да.
0: Хватило бы на хлебушек с маслом, да? На несколько месяцев, будем так говорить. Вот, и, значит, когда у него стали спрашивать, ну, где все получилось? Да, все получилось, только компания, вот эти вот проценты акций, которые он хотел спасти, даже там 15-20, стоит почти 2 миллиарда долларов. В итоге
1: немножко люди... не хватило.
0: В итоге люди просто собрались, деньгами скинулись, ну и он сказал, что я эти деньги потрачу на другие нужды. И никаких отчетов, более того, даже аккаунт свой поменял.
1: Так, вот это уже интересно. Мне кажется, какие-то службы определенно должны были этим заняться, потому что в целом какая-то публичная оферта, или как это правильно назвать, выгорела вот из этого всего действия.
0: Я бы сказал, как это назвать, публичное вот это вот все.
1: Ну, давай будем называть грамотно.
0: Да,
1: эфир, да, там все дела вне эфира, это можно обсудить уже на нормальном русском языке, но пока что это звучит именно так. Но в целом идея-то была хороша, понимаешь, да, помоги ближнему своему.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Я завершу.

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Креветки королевские Вичи 19,99 за килограмм. Форель радужная, мороженое 23,99 за килограмм. Форель слабосоленая, местная известная 11,99 за 200 грамм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: может быть уже различный ценник у вещей. Так вот, вот эта вот вся тусовка, которая проходила недавно, как она называется?
1: Медгала.
0: Медгала, вот. Представляете, разбежка в нарядах, в ценах нарядов от 10 до 100 миллионов долларов. Как вам такое?
1: Стоимость на самом деле баснословная, с учетом того, что стоимость одного входного билета 100 тысяч долларов в целом. Поэтому я думаю, что да. Единственное, что я помню на 100%, это то, что Риана заняла пятую строчку по стоимости. Конечно, баснословная цена за наряд, вот эти все там вышито вручную и так далее. По возрастающей Бьонс, по-моему, была вторая.
0: Слушай,
1: в общем,
0: мне кажется,
1: вау.
0: На самом деле, что не только вручную вышито, но и сами вот эти вот шелкопряды, которые куколки создают, вот эти вот дорогие нити, да, или что они создают там потом, что из этого делается. Вот они прям вручную сами, и не вручную, а на живую, и обволакивали вот это вот тело Рианны, чтобы создать прям под нее образ. Ну, я не могу по-другому объяснить, почему это стоит таких денег.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что, во-первых, касательно нарядов, да, это же делают все там известные кутюрье и так далее, mm-hmm. и так далее, поэтому цена за работу будет в любом случае баснословной. Что касается самих нарядов, ну, слушай, и звезды тоже как бы не из последних рядов на первых местах по стоимости.
0: Да, да, конечно, это же не то, что там пришла какая-нибудь, условно, Бьонс там в кроссовках за 50 рублей
1: да-да.
0: И в спортивном костюме за 120.
1: Какие-то цены ты даже для нас шуточные называешь.
0: Конечно, шухера по ней навели неплохого, если в таком появились.
1: Индийская модель пришла в джинсах и рубашке, между прочим, да, и не соответствовала образу Медгала. И такое тоже имело место быть.
0: Хоть кто-то был там нормальный.
2: Это слушает весь мир. All I need is one night. You're gonna have to splurge on it. All I need is one night. Dipped in a purse. I went deaf on it. Слушай и ты на радио Витебск. I went deaf on it.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Европе стоит вкладываться не в танки, а в мирную экономику, заявил Вольфович. Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая. В Норвегии 6-летний мальчик нашел меч эпохи викингов во время экскурсии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на Радио Витебск.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Макс Тайм.
1: Ну, знаете, остается только сказать, что новая неделя, прежние ведущие, старые правила, игра, которую все знают, поэтому прямо сейчас просто напомню номер Вайбера 7071071. Ваши варианты ответа мы будем принимать именно туда. Собственно, что касается самой игры, то есть у нас классный бокс, у которого нет хозяина. Точнее, на данный момент хозяева его мы, но с радостью готовы передать его кому-то еще.
2: Да, но это мы с вами все сделаем в пятницу, я имею в виду розыгрыш. А пока будем набирать список претендентов на этот самый бокс от футбольного клуба МЛ Витебск. Все предельно просто, задаем вопрос, вы нам присылаете в Вайбер свой вариант ответа, желательно правильный. Кто быстрее и первый, тот молодец, тот и залетает в список. А вопрос сегодня предельно простой. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск сыграл с могилевским Днепром. Вот финальный счет 5-1 зафиксирован на табло. Назовите, пожалуйста, имя и фамилию игрока, который отличился дублем в составе футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Радио Витебск.

0: Ой, конечно, есть такие варианты ответа, которые улыбнули, скажем так. Вот. Но есть и те, конечно же, и большинство верные, поэтому нам приходилось разбираться только с тем, кто первый прислал правильный вариант ответа. А прислал его, кстати, Дмитрий, цифры номера которого заканчиваются на 566. Все верно он написал?
1: Да, конечно, верно, потому что действительно Захар Волков, именно он выполнил вот такой вот крутой поворот в этом матче, забил целых 2 раза. Не знаю, насколько верно я выражаюсь футбольными терминами,
0: молодец,
1: но, по крайней мере, я точно знаю, что 2 гола это Дима. Ой, Дима, Дима нам прислал вариант ответа, не туда смотрю. Это Захар сделал. Вот так вот.
0: Все верно, друзья. Поздравляем Дмитрия. Ну и, конечно же, завтра мы продолжим набирать список претендентов.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Делитесь, как ваше настроение, как отдохнули на выходных, чем занимались. Хотя, знаете, погодка была, ну, честно скажем, так себе.
1: Ну, мне кажется, все равно есть люди, которые успели выбраться и на парад сходить, да. И в городе погулять, и посмотреть все вот эти вот прекрасы того, что мы имеем, то, что мы наблюдаем каждый день. Но почему-то вот красоты, кстати, не замечаем постоянно. Поэтому, если даже в эту пасмурную погоду вы выбрались, погуляли и что-то красивое заметили, мне кажется, это уже однозначно плюсик в карму.
0: Знаете, красота в глазах смотря. Скажем так. Ну, а еще красота в том, что мы будем прощаться с этой 60-минуткой и переходить на следующую, поэтому услышимся именно там.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Европа вкладывает огромные средства в военный бюджет, и несмотря на то, что социально-экономические условия жизни европейских граждан ухудшаются, заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он подчеркнул, что Польша вместе с Германией соревнуются между собой в наращивании своих военных мощностей. Германия заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе с численностью свыше 450 тысяч человек. Но лучше бы вместо танков европейцы покупали трактора и комбайны, отметил госсекретарь Совбеза. По его словам, Беларусь, конечно, видит и анализирует все, что происходит вокруг ее границ.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили государственные СМИ Китая со ссылкой на заявление МИД Китайской Народной Республики. Как отметили в Вашингтоне, на встрече с Си Цзиньпином американский лидер намерен поднять вопрос о Тайване. Ранее представители США информировали о том, что визит Трампа в Китай намечен на 14-15 мая. Эта поездка станет первым визитом действующего американского президента в КНР с 2017 года. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават сегодня утром был условно досрочно освобожден из тюрьмы и отправился домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Бангкок Пост». Таксин Чинават отбывал годичный тюремный срок в центральной тюрьме Кулонг Прэм в Бангкоке. К заключению суд приговорил его по ряду коррупционных обвинений, выдвинутых заочно в период эмиграции бывшего политика после военного переворота, свергнувшего его правительство в 2006 году. Отмечается, что Таксин Чинават обязан будет носить электронный браслет в течение всего периода условно-досрочного освобождения до 9 сентября. В Норвегии 6-летний мальчик нашел меч эпохи викингов во время школьной экскурсии. Об этом сообщили местные СМИ. Школьник был на поле в деревне Брандбу со своими одноклассниками, когда обнаружил торчащий из земли предмет. Находка оказался редкий однолезвийный меч, которому около 1300 лет. Школа связалась с археологами и передала им артефакт. Сообщается, что теперь меч находится в культурно-историческом музее в Осло. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели. Проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Вместе с тобой.

0: себе даже не представляете. Я успел сделать пробежку утреннюю. Да, за вот это вот короткое время, пока нас не было в эфирной студии.
1: Вот что значит, человеку хочется кофе. Дело такое, да. И такое бывает, друзья. На самом деле человек не врет. Пробежка состоялась, добежал, успел, молодец.
0: Вообще. И даже вы посмотрите. Ладно, вы не видели. Хотел сказать, вы посмотрите, даже не устал. Да, конечно, это я из последних сил держусь уже красный, как бурак здесь.
1: Ну, ничего страшного. Главное, что вовремя успел добежать, а об остальном подумаешь попозже.
0: Да, по-другому никак и не могло быть, потому что «Разбудит шоу» спешит ко всем и каждому.
2: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Обстановка на дороге.
1: Вот знаете, друзья, в такой рубрике можно начать с того, что нас радует. Как минимум, пробок на данный момент у нас нету, и это что-то из положительного. И тем не менее, не зря мы сегодня затрагивали уже и тему выходных, и праздников, и тему туманности, потому что все-таки нюансы на дорогах присутствовать могут. Ну и кто же об этом может знать лучше, чем начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, радио Витебск. Доброе утро всем участникам дорожного движения.
2: Ну и я предлагаю все-таки такую традиционную, уже в традиционном формате, краткую сводку по нашим выходным. Тем более выходные были не просто, а праздничные, поэтому я уверен, есть чем поделиться.
3: Но в первую очередь позвольте поблагодарить команду «Радио Витебск» за такое всегда оперативное и точное напоминание нашим участникам дорожного движения об изменении погоды в условии дорожной обстановки. Потому что даже если вот мы, сотрудники ГАИ, не всегда можем так оперативно донести, вы всегда нам в этом оказываете дружескую поддержку. А по дорожной обстановке хочется отметить, что за выходные дни, праздничные выходные, на дорогах области было зафиксировано более 1200 нарушений правил дорожного движения. Было зафиксировано 42 ДТП с материальным ущербом, из них 14 произошли в областном центре. Серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых бы пострадали люди, на дорогах области зафиксировано не было. Сотрудниками ГАИ задержано 9 нетрезвых водителей и 24 бесправных. Более 200 водителей превысили скоростные ограничения, 14 проехали на запрещающий сигнал светофора, 53 не предоставили преимущество движения пешеходам, 4 нарушили правила обгона и выезда на полосу встречного движения, 18 водителей перевозили детей вне детских удерживающих устройств. Мы всегда говорим о безопасности наших уязвимых участников дорожного движения, это пешеходы и велосипедисты, но тем не менее более 100 пешеходов и более 40 велосипедистов нарушили требования правил дорожного движения, из них 10 находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и в очередной раз призываем всех четко соблюдать правила дорожного движения.
2: Прежде чем перейдем ко второй теме, во-первых, спасибо большое за такие слова в наш адрес. Конечно же, всегда бок о бок с вами идти, это приятно, и да, доносить актуальную информацию наряду с вами, это достойно каких-то действительно самых лучших моментов и самого лучшего наполнения. А теперь хочется перейти к следующему. Вот у нас туманности начали возникать, потому что погодные условия начинают прыгать. То тепло, то холодно. Естественно, перепады температурного режима. И поэтому туманы возникают на дорогах. Вот и сегодня нам прилетали такие смс, что типа, ребята, включайте, пожалуйста, противотуманочки, а то вас не видно. Давай еще раз напомним всем участникам дорожного движения, как в туманности себя вести.
3: Самая главная рекомендация вообще не только при тумане, но в любых сложных либо погодных условиях, либо дорожной обстановке, это выбор безопасной скорости движения. Никакие противотуманные фары не спасут водителя, если водитель будет вести себя где-то безрассудно и будет выбирать высокую скорость движения. Поэтому мы призываем водителей и в тумане, и с учетом того, что очень у нас быстро меняются погодные условия, буквально вот было жарко, потом резко снова холодно, и вот эти все температурные скачки, конечно же, отражается и на сложности участия в дорожном движении. Мы призываем всех выбирать безопасную скорость, выбирать безопасную дистанцию, потому что порой в тумане расстояние до автомобилей либо до других объектов может казаться где-то далековато, на самом деле он будет находиться близко. Поэтому тоже выбирайте безопасную скорость, дистанцию, интервалы, и тогда я думаю, что нам получится избежать дорожно-транспортных происшествий.
1: Надь, спасибо тебе большое за такую актуальную информацию, что касается выходных. Спасибо за напоминание, как себя правильно вести, потому что что бы мы делали без вот этих вот всех нюансов, если бы их не знали. Друзья, ну а я хочу всем напомнить, что с нами на связи была начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович.
2: Надя, хорошей рабочей недели.
3: Всем безопасных дорог.
0: Обстановка на дороге. Радио Витебск.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: 14 по 17 мая. Мега скидки в Грин. Картофель ранний 3,99 за килограмм. Капуста пекинская ранняя 2,99 за килограмм. Яблоко Red Chief 2,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: слушайте, здесь интересные слова такие пропевает исполнитель. Говорит, и все мне, наверное, можешь простить. А вот, друзья, а как вы, вот, парни, мужчины, как вы извиняетесь перед своими девушками, женщинами, перед своими половинами? Что у вас работает, что не работает? Вот давайте набросаем вариантов к нам в Viber.
1: Лайфхаки для Кузьмина. Можно подписывать, присылать Viber, Telegram 7071071. Знаешь, кто косячит, тот явно знает, как нужно извиняться. Но без этого не было бы отношений в целом.
0: Я понял. Но все равно, друзья, если у вас есть какой-то, знаете, рабочий способ, ну хорошо, не на 100%, хотя бы на 80%, можете им поделиться. Мы, конечно же, почитаем, обсудим и, возможно, и к сведению примем.
1: Не примем, а примешь, называй вещь своими именами.
0: Ладно, хорошо, вот так получается. Ну а пока, друзья, горячий хит для вас, ваши динамики. Погнали.
2: Навсегда с тобой, навсегда.
3: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Правительство Беларуси рассмотрело изменение норм школьного питания. Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах отказаться от ежегодной американской военной помощи. В Грузии пройдут выборы нового патриарха. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +325 289 689 77 78.
4: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну что, друзья, будем ловить за хвост тот самый момент. Ну, а знаете, сегодня вот непростой у нас день, поэтому мы решили немножечко добавить разнообразие в рубрику.
2: Ну, мне кажется, сегодня как раз-таки с большего день непростой. Вот выходные, выходные у нас были особенные. Поэтому, друзья, принимаем фотографии не только те, которые вы сделаете прямо здесь и сейчас, но еще и те, которые были сделаны немножечко заблаговременно на выходных, если можно так сказать. Потому что уверена, что время вы проводили ярко, насыщенно. Кто-то гулял, кто-то отдыхал. В общем, все в лучших традициях.
1: Да, 100% посещали какие-то мероприятия в городе, либо за его пределами, либо вообще в другом городе нашей страны, например, или в другой стране. Можете сбрасывать смело. Все принимаем в Viber, Telegram 7071-071. Все, что связано с выходными, фото ваши принимаются. Все, что связано с моментом сегодняшним, все это направляйте нам. Будет на все про все несколько минут. Потом краткий комментарий по некоторым и полная подборка в Telegram-канал Радио Витебск. 3, 2, 1, фото.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск». Что ты?

0: Смотрим на ваши фотографии. Кстати, если кто-то еще не прислал, у вас есть несколько музыкальных минут, чтобы это сделать, и потом мы это все организуем в целую подборку. Просили мы вас не только здесь сейчас фотографии, но еще и с выходных, возможно. Поэтому, друзья, поехали посмотрим. Я все-таки возьму на себя фотографии здесь сейчас. Вот кто-то в дороге, например, как Сергей, как Алексей. А, нет, у Алексея...
1: Алексей был в дороге.
0: Да, ой, красиво все это смотрится. Ну и Александр тоже, как всегда, конечно, конечная Билева, он нам пишет.
1: Ну, а я пойду по остальным ребятам, потому что есть здесь невероятные цветы. Надежда нам прислала, Олеся очень вкусно где-то кушала. Есть кот от Андрея, говорит, Кнопа любопытствует. А что вы тут делаете? Радио, что ли, слушаете?
0: Ну,
1: подпись прям соответствует фото. Светлана занималась огородом, садоводом. Прекрасная собака еще от одной Светланы лежит, отдыхает. Говорит, хорошо бабушке в деревне. И гусеницы тут ползут. Вот подписывают нам о том, что как гусеница спешу на работу. И Наташа какой-то концерт еще успела посетить, видимо, тоже на выходных.
0: Ну, отлично. Ну, и Натуля тоже куда-то у нас выбиралась в какое-то приятное заведение. Красивое, невероятно. А вот Татьяна здесь с большим-большим медведем стоит. Тоже круто все это выглядит. Спасибо большое, друзья. Полная подборка в телеграм-канале «Радио Витебск». Ой, Тань, мы вас поздравляем. Она пишет, выиграла на празднике. Вау,
1: это, собственно, про медведя рассказ, продолжение.
0: Да, да. Полная подборка ваших фото в телеграм-канал «Радио Витебск». Ловите именно там, подписывайтесь обязательно. Ну, а мы ныряем далее.
2: Лови момент. Реклама на «Радио Витебск».

0: ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: кажется, от этого часа нам больше нечего ждать. Да и зачем? Остается всего лишь несколько минут, поэтому что как-то тянуть неоттягиваемое? В общем-то, от неизбежного увиливать.
1: Нужно, в общем, ты хочешь выйти с эфирной студии,
0: да,
1: верно?
0: Да, да, я хочу немножко прогуляться.
1: Вот так вот, да, за кофе сбегал, теперь пора кофе и попить, друзья. Да. Чего рекомендуем мы всем? Потому что, между прочим, около 10 утра самое оптимальное время для приема кофе.
0: Ну вот, поэтому всех приглашаем с собой на кофе-паузу.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве, передает ОНТ-Бай. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов, таких как блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах и пересмотреть количество приемов пищи. Оптимизация полностью оправдана. Дети в перерывах между занятиями не переедают и не выбрасывают большое количество порций. Учтут и возрастные особенности, чтобы каждый не только ел любимые и знакомые продукты, но и потреблял при этом необходимую норму полезных веществ и витаминов.
0: В мире.
1: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу CBS о планах отказаться от американской военной помощи в течение следующих 10 лет. Об этом информируют РИА Новости. «Я хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и я думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки», — сказал Нетаньяху. Тела 6 человек обнаружили в грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо, штат Техас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. Также известно, что неизвестно, были ли они мигрантами или нет. Ларедо находится на границе США и Мексики. По данным СМИ, в этот день температура в городе превышала 32 градуса по Цельсию. Внутри закрытых контейнеров она обычно значительно выше. Отмечается, что инцидент напоминает аналогичные случаи, уже случавшиеся ранее. Расширенное церковное собрание, на котором будут избирать нового католикоса-патриарха всея Грузии, пройдет в храме Святой Троицы в Тбилиси, передает ТАСС. Как ранее сообщила патриархия Грузии, собрание начнется в 13:00, полдень по минскому времени. В нем примут участие члены Священного Синода, а также другие представители духовенства со всей страны. Всего в собрании будут участвовать около 1200 делегатов. Новый патриарх будет выбран из трех кандидатов, которые 28 апреля определил Синод. Голоса на расширенном собрании имеют только 39 членов Синода. Если ни один из претендентов не достигнет необходимого порога в 20 голосов, будет проведен второй тур. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Витебск.
1: Ну что ж, друзья, вот и он, вот и финал. Хотелось бы сказать рабочего дня, но нет. Пока что относительный такой финальный час, раз будет шоу на радио Витебск. Собственно, все, как всегда, будет быстро, музыкально и вкусно.
2: Поэтому, друзья, никуда не переключаемся. Понедельник за вот это заводим на максимум, чтобы он наконец-таки стал тем самым днем, чтобы не просто там говорили: «О, понедельник», а чтобы говорили: «Ура, понедельник!»
1: Чтобы ты понимал, я тебя хотела дважды перебить и сказать, что сегодня вообще-то пятница. Вот так вот может работать мозг с утра.
2: Так, стоп.
1: Нет, понедельник, ты был прав, ты был полностью прав. Это сегодня я немножечко путаю дни недели, потому что понедельник день тяжелый.
2: Все, ладно, хорошо, я-то думаю, я уже начал сомневаться в себе. Хотя, если бы ты упорно продолжала настаивать на своем, я бы подумал, что что-то здесь не так уже в моих мыслях. Ну, а ваших 100% уверены, все как надо.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Даже не думай.
1: Все, правильно. По крайней мере, я точно должна начинать об этом говорить, потому что у меня думать однозначно сегодня не получается, друзья. Думаю, я не одна и определенно найду себе поддержку. Поэтому в помощь нам всем наши гаджеты, наше автозаполнение, потому что сегодня только на это и можно уповать.
2: Да, друзья, стартовая фраза будет выдана вам. Вы ее берете и аккуратненько вводите в Viber, Telegram 7071071. Затем у вас появляются какие-то автословечки, автозаполнение, которое предлагает вам слова. Вот что вам нравится, нажимайте, таким образом у вас будет сформировано предложение, которое вы пришлете к нам, а мы все зачитаем. Что сама фраза, она такая сегодня интересная. Кому что, а мне? Mm-hmm. Вот, а дальше троеточие. Вот и интересно, вот что является главным, по мнению автозаполнения, для наших слушателей сегодня. Все, друзья, несколько минут у нас имеется. Напоминаю стартовую фразу. Кому что, а мне? Поехали.
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка. На любимой волне.

0: Итак, была у нас, значит, стартовая фраза «Кому что, а мне?», а вот дальше справлялось ваше автозаполнение. Давайте посмотрим, что получилось. Екатерина пишет «Кому что, а мне надо еще выходной».
1: Ой, ну не можем не поддержать.
0: Это хорошо звучит. Все, создаем петицию. А Лиза пишет «Кому что, а мне и так все прекрасно. И не только в жизни, но и в моей душе. И во всей этой истории я очень рада за вас».
1: А вот это настоящий оптимист. Оптимизм да. продлевает жизнь, друзья, поэтому учимся. Есть еще и Глеб говорит «Кому что, а мне не нравится, и как это выглядит странно. Что-то пошло не по плану». А вот вариант от Ани звучит следующим образом. «Кому что, а мне надо будет еще больше».
0: Но
1: продолжение то, следует.
0: Тоже хорошо. «Кому что, а мне всегда надо больше». Хорошая позиция. Надежда нам пишет «Кому что, а мне надо знать как можно быстрее, и проще всего будет, если мы будем делать с этой проблемой что-то». Наталья говорит «Кому что, а мне надо купить диктофон. Записывать буду».
1: Вау. А это угроза. Это прямая угроза. Уверена, она адресована кому-то, и кто-то это прямо сейчас понимает. Есть еще и Люда, говорит, «Кому что, а мне нужно будет сегодня вечером или завтра утром отдохнуть».
0: Ой,
1: вот так
0: прекрасно.
1: Вот. Один день поработала, и хватит. И вариант от Андрея. «Кому что, а мне нравится, когда все хорошо идет как надо, только скажи сразу мне».
0: Тоже хорошо. Дмитрий нам пишет «Кому что, а мне надо будет на завтра приехать к вам в гости». Вот уже как-то кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. А Андрей говорит «Кому что, а мне лишь бы в карман деньги». О, тоже неплохо.
1: Тоже это вариант всегда отличный, мне кажется.
0: Рабочий, да.
1: Рабочий. Есть еще и Настя. «Кому что, а мне не нравится, когда я не могу с тобой разговаривать». Нотка романтики.
0: Да.
1: И Сергей тоже с нами на связи. «Кому что, а мне надо знать, сколько будет стоить доставка до транспортной компании».
0: Ой, здесь на рабочих каких-то вайбах. Так, есть у нас еще и Макс. Говорит «Кому что, а мне нужно знать, сколько стоит доставка до терминала транспортной компании».
1: Так, вот, так. Максим, Сергей, а ну-ка признавайте, где-то вместе печатали.
0: Да, ну-ка, говорите. Александр говорит «Кому что, а мне надо будет сделать в ближайшее время, привезти в офис и склад».
1: Так, вот, ну тоже. Смотри, если Саша возит, чисто теоретически можно воспринимать его как транспортную компанию.
0: Да.
1: Поэтому вот подбираем. Макс с Сергеем узнают стоимость у Саши до транспортной компании там или что-то из этой серии.
0: О, ребят, получится свой бизнес. Спасибо всем большое за продолжение. Погнали дальше.
2: Даже не думай. Всем привет, это «Звонкий» и слушай мои песни на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. В Мюнхене стартует чемпионат Европы по тхэквондо с участием 12 белорусских спортсменов, сообщает Белта. Нашу команду в Германии представят 8 мужчин и 4 девушки. В первый соревновательный день за награды поспорят Матвей Метлицкий, весовая категория до 68 килограммов, и медалист чемпионата мира Артем Плонис, выше 87 килограммов. На прошлогоднем чемпионате Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях в Швейцарии белорусские спортсмены завоевали 4 медали, по одному золоту и серебро, а также 2 бронзы. Призерами соревнований стали Юлия Витко, Мария Струнец и Георгий Гурцев. Победу в весе до 68 килограммов одержал Сармат Цакоев. Минчане переиграли брещан со счетом 2-1 в динамовском дерби чемпионата Беларуси по футболу, передает Белта. Действующий чемпион страны МЛ Витебск разгромил на своей арене могилевский Днепр 5-1. Новополоцкий Нафтан и борисовский Батэ не порадовали болельщиков голами. Ничья 0-0. Футболисты Минска выиграли третий матч подряд, одержав гостевую волевую викторию над Мозырской Славией 2-1. В Бобруйске местная Белшина одолела футболистов Витебска с результатом 1-0. С таким же счетом жодинские торпедовцы у себя дома переиграли гродненский Неман, для которого это первое поражение в нынешнем первенстве. Вторую ничью подряд после 5 поражений добыли барановичи, которые разошлись с миром с Дзержинским Арсеналом 1-1. Футболисты Гомеля победили на своей арене Ислыча из Минского района 2-0. После поединков заключительного тура определились все пары четвертьфинальной стадии 36-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, информирует Белта. Последним участником плей-офф стал минский Дорожник, занявший 8-е место по итогам регулярного первенства. В четвертьфинальной серии команде Валерия Дасько предстоит встретиться с лидерами сезона, спортсменами столицы. Действующий чемпион страны Аршан Скивитен будет соперничать со столичным клубом «Охрана Динамо». Брестский «Меркурий ГТК» сыграет с гомельским ВРЗ, а Минск поспорит с гомельским БЧ. Сейчас список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Разуванов, Витен, забивший 23 мяча. Первые матчи 1/4 финала состоятся 16-18 мая. Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 20 и 21 мая. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Первый завтрак».
1: А для кого-то первый, а для кого-то уже и второй.
2: А кто-то возможно, о нем только мечтает.
1: Кто-то только мечтает, а кто-то уже несколько раз поел, возможно, третий. Представляешь? А почему, собственно говоря, и нет? Вообще, еда это вкусная, еда это полезная. Если хотите, ешьте. Вот,
2: вот все. Классно ты, конечно, сказал, но, знаешь, я успела позавидовать тем, кто поел 2-3 раза, потому что звучит очень даже вкусненько. Но, друзья, у нас тоже с вами есть шанс прямо сейчас залететь в наш замечательный список, забрать себе вкусную пиццу и тоже наслаждаться прекрасными вкусами. Для этого всего-то и надо дозвониться к нам в студию по номеру телефонов 60-20-60-60-20-70, а дальше дело за малым. Ну, во-первых, дозвониться первыми, перед этим изучить положение на нашем сайте radiovitebsk.by, ну и в целом дать, конечно же, верный ответ.
1: Поэтому, друзья, кому пиццу налетай, вопрос у нас сегодня таким образом построен. Вот с понедельника же много говорят, что ой, все, худею с понедельника.
2: На так диету.
1: Вот, назовите, пожалуйста, самую опасную, ну, в кавычках, еду для диеты. Вот, по мнению сотрудников радио Витебск, какой вариант самый популярный? Назовите его. Все, давай принимать звонки.
2: Ну, давай.
1: Говорим доброе утро.
2: Да, доброе утро.
1: Здравствуйте. Ну, что у нас здесь?
3: Думаю, фастфуд.
1: Вы думаете, что фастфуд, и знаете что? И оказывается,
2: понедельничный
1: совершенно...
2: вопрос. Настолько тяжелый,
1: да,
2: был.
1: Да, он даже не то чтобы тяжелый, он приносит вам такую легчайшую победу. Как ваше имя?
3: Светлана.
1: Светлана, очень приятно. Светлана, делитесь своими ощущениями и передавайте приветы.
3: Ощущения? Ну, я счастлива, что я угадала. Мнение ГРУ, это работников радио Витебск. Хочу пожелать всем хорошего настроения. Хоть сегодня пасмурный день, но все равно. Всем хорошего настроения.
2: На самом деле, замечательное пожелание, потому что настроение у нас решает абсолютно все. Вас мы еще раз поздравляем. Думаю, настроение у вас тоже на высоте, потому что скоро вы вкусно покушаете. Пока что оставайтесь на линии. Расскажем вам, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы давайте сверяться, верный ли был ответ.

0: фастфуд.
1: Салат айсберг.
2: Вот мне последний вариант салат понравился. Айсберг. Кто-то считает.
0: А хочешь,
2: и так.
0: Я тебе расскажу даже почему? Потому что я тоже спросила, почему так, а потому что остановиться, оказывается, нельзя. Ты его положил, поел, не наелся и кладешь еще себе в тарелку, поэтому вот как работает.
2: Но тем не менее, фастфуд у нас в лидерах, поэтому поздравляем нашу победительницу.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: радио Витебск.
1: Ну вот и мы здесь появляемся в финальный раз на сегодняшний момент в рамках «Раз будет шоу», а потому что все, 4 часа сегодня как один миг. Слушайте, даже незаметно в понедельник пролетает время.
2: Вот я так. Не знаю, сколько раз ты еще за сегодня скажешь, что сегодня понедельник, но спасибо тебе большое, потому что я хотя бы перестала немножечко в днях теряться. Да, друзья, действительно, 11 мая, 10:54, понедельник. Такая краткая сфотка сегодняшнего утра. Ну что еще надо сказать? Наташа Баталка ждет уже, да, наверное, хочет зайти, махает тебе, да?
1: Машет ручкой, да, показывает, что все, заканчивай говорить микрофон, пусти меня уже, наконец-то, к моему рабочему месту. Поэтому, друзья, долго разглагольствовать не будем. Услышимся с вами уже завтра. Каждый день с 7 до 11 раз будет шоу. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего понедельника. Всем пока-пока.
2: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет шоу».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, информирует телеграм-канал Полпирва. В фокусе внимания уровень оснащенности армии по результатам государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, задачи на предстоящую пятилетку. За прошедшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 7 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 26 счетам. Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов.
1: В мире.
2: Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений, сообщает РИА Новости. Визит не анонсировался заранее из-за вопросов безопасности. Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам, заявил Писториус. Сообщает, что основным акцентом переговоров в Киеве станет совместная разработка новых систем беспилотных летательных аппаратов. Во Франции подтвердили заражение хантавирусом у гражданки страны, которая была эвакуирована с круизного судна MV Hondius, сообщает со ссылкой на министра здравоохранения страны. Тесты на хантавирус оказались положительными, сказала Стефани Рист, говоря о женщине, у которой ранее были выявлены симптомы вызываемого вирусом заболевания. Ее состояние ухудшилось прошлой ночью, рассказал министр. Она добавила, что во Франции выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.
1: В Беларуси.
2: Стартовала аккредитация журналистов на Славянский базар в Витебске, передает Белта. С 11 мая по 15 июня включительно представители печатных и электронных СМИ, желающие осветить мероприятие 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», могут подавать заявки на аккредитацию. Подробности на сайте Мининформа. Аккредитация зарубежных журналистов занимается Министерство иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Прием заявок на аккредитацию иностранных журналистов продлится до 11 июня. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Кофейный бренч.
1: Появляясь в эфире этим поздним серым и, я бы сказала, немножечко таким туманным утром, со старта нашего бранча хочется сказать всем привет. Наташа Баталка уже с вами. Надеюсь, за праздничный уикенд вы и отдохнули, и отпраздновали, и в целом приятно провели время. И сегодня готовы ворваться в новую неделю для того, чтобы приблизиться к своим мечтам и целям. Потому что мы, на самом деле, готовы дарить вам в эфире не только классную музыку, но и хорошее настроение. Так что включайтесь и подключайтесь к нам. Музыкальные новинки, игры, приветы, звездные новости и многое другое никто не отменял, так что вперед и с песней, да еще и не с одной.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багет».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Френч премьера.
1: Жизнь меломана, товарищи, она такая: слушать море разной музыки, причем разных жанров, и выбирать из всего этого топчик. Поэтому новую неделю мы, естественно, начинаем с вами с очередной бранч-премьеры, как говорится. И сегодня нас своим треком под названием «Sweet Child of Mine» порадует парень по имени Деннис Фирст. Кстати, трек переводится как «Дитя разума». Но сейчас, на самом деле, хочется больше поговорить про самого исполнителя. Сразу скажу, что это мультиплатиновый проект одного российского диджея и продюсера, который представляет чаще всего музыку в жанрах Deep House и House. Его музыка отличается мелодичностью и качественным звучанием, и это принесло, кстати, признание как в России, так и за ее пределами. Деннис Фирст вообще начал свою карьеру еще в середине 2000-х годов и с тех пор выпустил множество синглов и ремиксов. Кстати, ремиксы у него были на популярнейшие треки таких звезд, как Backstreet Boys, Aoki, Keiza, Sophie Tucker, Rehab, Galantis, Кашкаш. А также он выпустил совместные работы с номинантами на премию Грэмми Лауром Уайтом и бразильским дуэтом Cat Dealers. Слушатели уже на самом деле давно по всему миру оценили его звучание. Напомню, что это энергичное и современное такое слияние музыки от диско до поп-музыки и электронной. Ну и его работы на самом деле ротируются на крупнейших радиостанциях страны. Это Европа Плюс, Лав Радио, Рекорд, Энерджи, DFM. Ну и сегодня, естественно, прозвучит и на нашей радиостанции. Так что давайте ловить новинку в эфире, внимательно слушать, оценивать, а потом, как обычно, голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Актер Джейкоб Элорди отказался стать членом жюри Каннского кинофестиваля из-за травмы ноги. Насколько нам известно, помимо показа множества фильмов, членам жюри приходится пересекать набережную Круазе для участия в премьерах, пресс-конференциях, фотосессиях и вечеринках. Ну а так как у Элорди сейчас сломана нога, он просто не сможет переносить физические нагрузки, связанные с работой на мероприятии. Так что пожелаем актеру скорейшего восстановления. Ну а вот двое полицейских из Майами подали в суд на продюсерскую компанию известных актеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона из-за фильма Netflix под названием «Лакомый кусок». Парни по имени Джейсон Смит и Джонатан Сантана утверждают, что криминальная драма нанесла ущерб их личной и профессиональной репутации. По словам истцов, хоть в фильме и не называют их по именам, герои Дэймона и Аффлека слишком явно отсылают к реальным полицейским и намекают на коррупцию полиции Майами в целом. Также мы узнали, что организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили артистов, которые выступят на церемонии открытия турнира в США. Хедлайнерами шоу в Калифорнии станут Кэти Перри, Фьючи, Анита, Лиса, Реми и Тула. Отметим, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это будет первый в истории турнир, который принимают сразу несколько государств. Ну а вот певица Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу. Певица уже представила тизер новой официальной песни этого масштабного спортивного мероприятия. Трек получил название «Дай», а в его записи также приняли участие Барна Бой. Полная версия гимна выйдет 14 мая. Напомним, что для Шакиры это уже не первый опыт работы с футбольными гимнами. В 2010 году ее хит «Waka Waka – This Time for Africa» стал официальной песней чемпионата мира в ЮАР и превратился в один из самых узнаваемых треков в истории турнира. И в завершении, в России снимут биопик про Артура Пирожкова. По слухам, киношка будет называться «Артур Пирожков. Начало», и картина расскажет о становлении одного из самых узнаваемых комедийных и музыкальных персонажей шоу-бизнеса. Кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Сейчас премьера картины предварительно запланирована на первое полугодие 2027 года. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 289 789 77 78.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на «Радио Витебск».

0: сейчас своим лайтовым саундом под названием Dancing Stars с нами делится талантливый белорусский диджей Иван Соловьев. В плане музыки в ближайшем будущем послушаем с вами русскоязычную композицию Банка, то есть Гергерт и Зиверт. Ну а прямо сейчас заслушаем зарубежный трек, так сказать, раскачаемся под него. Абракадабра прозвучит здесь на волне от Леди Гаги, так что всем отличного настроения, легкого понедельника.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Такие звезды, как Дизи и Теодора, прямо сейчас для нас исполняют свою композицию под названием «Мелодрама». Отталкиваясь от названия, друзья, мне хочется пожелать, чтобы ваша жизнь была настоящая комедия с нотками, конечно же, романтики. А еще, пользуясь случаем в финале часа, мне помимо пожеланий хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Сейчас за нее в открытом телеграм-канале «Радио Витебск» идет активное голосование. Напомню, что у нас там по будням появляется пост с картинкой, кстати, чтобы вы могли видеть, кто на самом деле работал над новинкой. Три варианта ответов. Вы выбираете нужный, подходящий для себя, в зависимости от вашего музыкального вкуса. Под постом можете делиться впечатлениями в виде комментариев. Ну и, конечно, у вас есть прекрасная возможность в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск» еще новинку прослушать немножечко, чтобы лучше понять, зацепила она вас или нет. Все итоги мы, естественно, будем подводить уже ближе к финалу музыкального бранча. А пока финалим только стартовую 60-минутку. У нас по курсу еще немного классных треков найдется для вас. Ну а потом, конечно же, узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. На совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил важность оснащения войск современным вооружением для решения задач обороны. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться. Оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно, заявил Александр Лукашенко. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил почти до половины – 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовном состоянии, заявил глава государства.
0: В мире.
1: Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС намерены обсудить возможность переговоров с Россией. «Прежде чем вести переговоры с Россией, мы должны прояснить, о чем будем говорить», — сказала она журналистам. Министр иностранных дел стран ЕС обсудит эти темы на неформальной встрече в формате Гимних, которая пройдет в конце мая. Каллас исключила назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией от имени ЕС. Шрёдер — известный высокопоставленный лоббист государственных российских компаний, так что если он будет представлять ЕС, то он будет сидеть по обе стороны стола, отметила Каллас. Польша направила в суд Европейского Союза жалобу против соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, торгово-экономическим объединением, в состав которого входит Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Об этом со ссылкой на польское радио сообщает Белта. Как отмечается, вместе с иском Варшава подала ходатайство о приостановке действия соглашения до вынесения решения Европейским судом. Польские власти считают, что документ не должен применяться до завершения судебного разбирательства.
0: Новости спорта.
1: Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко не устает бить рекорды в различных дисциплинах силовых видов спорта, сообщает Белта. На этот раз во время состязания этапа Кубка мира по силовым видам в Минске, посвященного Дню Победы, Вячеслав Хоронеко добился успеха в русском жиме. Из положения лежа он 24 раза поднял штангу весом 75 килограммов, установив официальный мировой рекорд. Это на 2 раза больше прежнего рекорда, установленного в 2022 году российским спортсменом Александром Гаршиным. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер.

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет, и на часах у нас уже за 12, а мы с вами продолжаем проживать этот понедельник вместе на любимой волне радио Витебск, и все дальше и дальше врываемся в новую трудовую, которая, надеюсь, принесет нам много хорошего и позитивного. Сегодня, кстати, на календаре у нас уже 11 мая, и в этот день отмечается праздник желудка или день ешь все, что хочешь. Так что, если вы, ребят, себя постоянно в чем-то ограничиваете, сегодня официально можно немножечко расслабиться на этот счет и побаловать себя любимых какой-нибудь вкусняшкой. Но самое важное, конечно, не забывайте про меру и баланс в целом. В плане музыки у нас тоже нет никаких ограничений. В нашем музыкальном меню ее будет очень много на любой вкус и цвет. Так что предлагаю продолжать наш бранч. За этот час мы с вами, кстати, обязательно сыграем в игру «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира». Так что следите за эфиром, принимайте участие и верьте в свои силы. Ну и, конечно, в отдельные рубрики вспомним все новинки, с которыми успели познакомиться ранее.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: впечатлить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Чемоданное настроение.
1: Ну что, ребят, на календаре у нас практически, если округлить, середина уже мая. До лета осталось совсем ничего, а лето — это прекрасная пора года. Как любят говорить, лето — это маленькая жизнь, лето — время отпусков и каких-то путешествий и поездок. Так вот, сейчас мы будем с вами настраиваться действительно на путешествие, а именно разыгрываем в игре «Чемоданное настроение» классный подарок, бесплатный проезд в Крым и обратно. Игру предоставил наш партнер, турагентство «Багира», за что им огромнейшее спасибо, и, конечно, передаем им очередные горячие приветы. Друзья, значит, сегодня мы с вами поиграем в эту игру через наш мессенджер Viber. Напомню, номер мессенджера 7071071. Дозвониться к нам бывает трудновато. На Viber, мне кажется, написать гораздо быстрее и проще. Но, тем не менее, кто попадет в список финалистов, а у нас тут белый чистый лист на этой неделе, так сказать, сегодня его торжественно открываем, все будет зависеть только от вас, от того, насколько вы знаете географию, насколько вы быстро находите информацию в интернете. Значит, смотрите, я сейчас буду, как обычно, рассказывать про какое-то мероприятие, либо про традиции, которые происходят в определенных странах, либо государствах. Ваша задача – узнать, где это все происходит, соответственно, и название страны прислать мне на Viber по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, тот и попадает в список финалистов. Ну а победителя мы уже с помощью приложения «Рандомайзер» будем выбирать на этой неделе в пятницу и узнаем, кто же поедет на Черное море. Значит, сейчас в эфире звучит задание. В этой стране, в этом государстве отмечают Новый год два раза. Вот смотрите, традиционно, как и мы, с 31 на 1 января. А также отмечают у них еще один такой праздник под названием ТЭТ, или полное название ТЭТ Нгуен Дан. Это Новый год по лунно-солнечному календарю. Государственный, кстати, праздник, самый важный и популярный праздник в этой стране. Я бы сказала, праздник весны обновления. В эти дни принято возвращаться в родные дома, наводить порядок, украшать жилище цветущими ветками персика, дарить детям деньги, кстати, в красных конвертах, и поминать своих предков. Про какую страну либо государство я сейчас говорю?

0: которая слушает.
1: Ну что, друзья, я рассказывала вам про праздник под названием ТЭТ. Он еще переводится как «Лунный Новый год». Сообщений, как всегда, у нас в Вайбере огромнейшее количество. Есть, естественно, и правильные варианты ответов, и неправильные. Вот кто-то нам написал, было Таиланд, видела Швейцария, видела еще какой-то вариант ответов, который был на самом деле мимо. А, Румыния, вот кто-то даже написал. Смотрите, ЮАР написали. Друзья, сдаю все явки и пароли. На самом деле, это государство в Юго-Восточной Азии. Ну, и, естественно, все это у нас Вьетнам, нужно было правильно ответить. Вариантов, кстати, по поводу Вьетнама очень много правильных, но ваша задача была написать первым, и им оказался Павел. У Паши номер телефона, кстати, заканчивается на 0430. Паш, принимайте поздравления, вы попадаете в список финалистов. На этой неделе принимать участие уже не надо, вы там числитесь, как говорится, так что ждете 5 пятничного розыгрыша. Ну а всем, кто принимал участие в Вайбере, говорю огромнейшее спасибо. Завтра продолжим играть. Я же напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите обязательно к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. А вот всю подробную информацию узнавайте уже у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Нехватка удобрения, отсутствие аптечек. Прокуратура нашла нарушение в организации КПК Сенинского района. Витебский пенсионер едва не отдал мошенникам более 80 тысяч рублей. В областном центре ограничено движение на участке улицы Баумана. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Сегодня в этот понедельник скажем одиночеству нет, и не зря прямо сейчас у нас в эфире звучит трек под названием Not So Lonely от Vision VXR. И если в ближайшем будущем, друзья, вы действительно хотите составить нам в эфире классную компанию, а именно порадовать своих родных и близких приветами, поздравлениями или признаниями в любви, то мне кажется, уже пора брать в руки телефоны и писать свои сообщения. Не забывайте, что с 13 до 14 на волне начнется наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Программа бесплатна для всех и каждого. Ну а мы, естественно, сделаем все в лучшем виде, так что пишите свои послания. Вайбер, телеграм 7071-071 в вашем распоряжении. Мы идем дальше. По курсу у нас зарубежный трек под названием «Ocean Drive», над которым в свое время потрудился Дюк Дюмонт.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ланч-парад.
1: С учетом того, друзья, что на календаре у нас сегодня понедельник, в эфире нарисовалась наша традиционная рубрика «Бранч-парад», которая выходит на старте трудовой. Именно в этой рубрике мы с вами вспоминаем все новинки, с которыми успели познакомиться на прошлой неделе. С учетом того, что у нас была стандартная пятидневка, в рубрике будет 5 хитов, 4 зарубежных и 1 русскоязычная композиция. Так что идем по порядку. Ровно неделю назад мы с вами слушали новый сингл под названием «Upgrade» от певицы Кайры. Песня переводится

и вышло, я вам скажу, очень даже неплохо. Ну а теперь от динамичных саундов переходим к очень мелодичным трекам. Когда на календаре была среда, к нам в гости заглянул парень, который раньше был участником группы One Direction, и это не Гарри Стайлз, его зовут Зейн. Выпустил он не так давно новинку под названием Side Effects, что в переводе означает «побочные эффекты». В песне он поет про чувства, к своей второй половинке рассказывает про то, что сделает для любимой все, что в его силах, и, конечно, хочет увидеть побочные эффекты ее любви. Вещица получилась очень лайтовая и мелодичная.

Добрались мы с вами под хорошую музыку до предпятницы. И как раз-таки в этот день недели нам в гости заглянула еще одна замечательная певица Миша Миллер, всеми известная по хиту «Бам-бам», которую они выпустили ровно год назад с Алексом Вилли. Эта песня завирусилась на просторах ТикТока, ну а потом звучала, наверное, на всех мировых радиостанциях. Ну и вот как раз-таки Миша Миллер в 2026 году решила взять старый хит, не побоюсь этого слова, «Hey, na-na-na», который выпустили еще в 90-х одна из бразильских групп. Ну и, в общем, сделала песню на новый лад. Кстати, мне кажется, получилось очень неплохо.

Ну и вот она, пятница, друзья, подъехала в рубрике «Бранч-парад». Естественно, в финале трудовой недели мы всегда с вами слушаем что-нибудь русское. И в прошлую пятницу нас своей работой «На малиновой луне» порадовала Татьяна Ткачук, солистка и вокалистка группы «Моя Мишель». Песня получилась приятная, нежная, естественно, про чувства, про то, что если вы одиноки, вы обязательно встретите своего человека. Даже как она поет там дословно, своего ангела разглядеть сможете даже во тьме.

0: новинки с вами вспомнили успешно. Теперь, естественно, дело за вами. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Пост уже имеется. 5 вариантов ответов. Выбирайте понравившуюся композицию. А мы по результатам голосования будем смотреть, кто чаще будет появляться в нашем эфирном плейлисте. И, кстати, кто сможет из звезд попасть в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который выходит каждые выходные, субботу и воскресенье.
1: Бранч-парад.

0: и до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Прокуратура Осининского района провела плановые надзорные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства в период весенне-полевых работ, сообщили в службе информации прокуратуры области. В ходе надзорных мероприятий отмечено, что руководители большинства хозяйств района продемонстрировали ответственный подход к организации посевной кампании. Вместе с тем, в ходе проверок выявлены факты, требующие дополнительного внимания со стороны сельхозпроизводителей. В ряде хозяйств отмечено отставание по накоплению минеральных удобрений. Выявлены отдельные недочеты в соблюдении норм охраны труда. В ряде хозяйств механизаторы не были в полной мере укомплектованы медицинскими аптечками, а на предприятиях не обеспечивался должный приборный контроль на наличие паров алкоголя у водителей. Звонок от мошенников застал врасплох 67-летнего жителя областного центра. Мужчину обрабатывали сразу несколько злоумышленников. Они убедили его, что необходимо задекларировать сбережения, иначе их конфискуют. Пенсионер собрал все имеющиеся у него дома деньги в различных валютах. В итоге получила сумма, эквивалентная более 80 тысяч рублей. Мошенники потребовали отвезти деньги в Россию, в Центральный банк, объясняя, что именно там якобы фиксируются все средства, и только там можно провести безопасную декларацию. Мужчина направился на вокзал за покупкой билета до Москвы. Во время оформления билета витебчанин решил, что стал жертвой мошенников и сразу обратился в милицию. Правоохранители подтвердили опасения пенсионера. К его счастью, он не успел передать деньги преступникам. Вся наличность осталась у мужчины. В связи с реконструкцией тепловых сетей по улице Баумана в Витебске с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на участке от дома номер 1А по улице Советской до дома номер 7 по улице Баумана, сообщили в Витебскоблавтотрансе. В период выполнения работы изменится маршрут движения по автобусным маршрутам номер 18 и 37. Временно приостанавливается движение автобусов по улицам 1 до Ватера, Баумана, Советская в двух направлениях. Движение автобусов номер 18 и 37 от площади Свободы до перекрестка на улице Советской будет осуществляться по улице Ленина. Возможно, отклонение от расписания движения. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: музыкальный агент.
1: Такие музыкальные звезды, как Ван Ти и Ника, продолжают искать путь к любви, ведь не зря они хит такой создали под названием The Way to Love. Я надеюсь, ребят, что вы уже давно нашли путь к любви, а именно встретили свою вторую половинку и живете вместе счастливо. Если вдруг кто-то одинок, не расстраивайтесь, мыслите позитивно, все еще впереди. И самое главное, так сказать, вот эти позитивные мысли запускать не только во вселенную, но еще и позитивными мыслями делиться своими родными и близкими. И, конечно, лучше это делать в реальной жизни, глаза в глаза, но если сейчас где-то такой возможности у вас нет, и ваши родственники находятся далеко, либо друзья, либо заняты, то, мне кажется, есть прекрасная возможность что-нибудь хорошее, позитивное передать им прямо сейчас в нашем поздравительном сегменте «Музыкальный агент», который начинается на волне «Радио Витебск». Здесь принимаем приветы, поздравления, признания любви, приятные сообщения, написанные без особого повода, ну и, конечно, вашу любимую музыку. Если заявленные, так сказать, композиции будут у нас в фонотеке, мы их обязательно поставим. Если не найдем, то будем с вами искать какой-нибудь компромисс, чтобы всем угодить, так сказать. Так что активничайте, не стесняйтесь, берите в руки телефоны. И напоминаю, наш позывный Viber Telegram 7071-071.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Не знаю, друзья, насколько вы готовы ловить в эфире свои приветы и поздравления. Я лично готова в динамиках раздавать уже не только классную музыку, но и готова, естественно, озвучивать ваши тексты, которые к нам прилетели. Есть, кстати, сообщение, которое написали нам сегодня ранним утром. Ну, естественно, мы его не оставим непрочитанным, потому что здесь однозначно передавали привет. Тем не менее, звучит оно так. Радио Витебск, привет. Максим, доброе утро написано, но мне кажется, уже можно перефразировать. Максим, добрый день, или Максим, привет, не грусти от папы. Вот такое вот послание имелось, а также есть у нас поздравление. Доброго дня! Поздравляем с днем рождения дорогую Анечку Сергеевну. Желаем, чтобы этот год принес невероятное количество поводов для улыбок и тепла в душе. Желаем, чтобы здоровье было крепким, как скала, а энергия била ключом, позволяя воплощать самые смелые мечты. Пусть в вашем доме всегда царят уют, взаимопонимание и звонкий смех близких людей, а сердце наполняется безграничной любовью и спокойствием. Вот такое вот замечательное сообщение прилетело от семьи Геленских. Мы, кстати, тоже присоединяемся к этому поздравлению и желаем имениннице всего самого наилучшего, крепкого здоровья, женского счастья, ну и, конечно, пускай исполняются самые заветные мечты и желания. Все остальные сообщения, друзья, которые к нам прилетят за этот час, мы обязательно озвучим. Пишите, не стесняйтесь. Напомню, что у нас для всех этих дел есть Вайбер и Телеграм.
0: Музыкальный

0: ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

спасибо белорусу Freaky DJ за его трек Blame, который только что прозвучал у нас здесь в эфире. Ну а вам, конечно же, спасибо, что пишете свои прекрасные сообщения. Давайте и дальше будем радовать ваших родных и близких. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андреевне Хюндае, Саве на Хове, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею, как всегда, на 76-й, соседу сверху и снизу, Олегу Вячеславу, Виктору, который собирает Ниву в гараже, конечно же, вам, Наташе, и всему коллективу радиостанции Витебск. Всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Да пусть так и будет. Вот как хочется добавить. Так, идем дальше. Есть у нас здесь поздравление, причем не маленькое. И снова здравствуйте. Сегодня у моей дорогой любимой подружки Редько Светланы день рождения. С тобой не первый день знакомы. Друг друга знаем от и до. И радостью с тобой делились и вдруг нагрянувшей нуждой. Не просто ты моя подруга, а очень близкий человек. И верю, что душой и сердцем мы связаны с тобой навек. На праздник твой, на день рождения так много пожелать хочу. Любви, здоровья, счастья, денег, а всем врагам по кирпичу. Чтобы ты душой была спокойной, расцветала красотой, и пусть в реальность превратится все то, что кажется мечтой. Вот это я понимаю поздравление. Есть у нас еще одно сообщение. Никита передает привет своей любимой маме Оле, а также Лена передает привет всем радиослушателям. Попросила поставить новую песню «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель». Судя по всему, в прошлом музыкальном на вас так повлияла наша рубрика «Бранч-парад». Кстати, заглянула я после этой музыкальной заявки в наш открытый телеграм-канал, где сейчас идет активное голосование, и могу сказать, что пока «Моя Мишель» с этой песней из пятерочки у нас лидирует. Кто хочет присоединиться, переходите и голосуйте. Ну а мы слушаем то, что вы заказывали. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Госпрограмма вооружения на пятилетку стала сегодня темой совещания у президента Беларуси. Новое правительство Венгрии не намерено участвовать в поставках вооружений Украине. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Для тех, кто сейчас немножечко потерялся во времени, я напомню, что в нашем прекрасном уже, слава богу, даже солнечном городе Витебске на часах 13:38, а на волне радио Витебск пока еще продолжается поздравительный сегмент, так что если хочется присоединиться, пишите. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный теплый привет родному и любимому внуку Андрейке. Желаю удачного дня, тепла, радости на сердце, неугасающей энергии в работе и спорте. Отличного настроения и побольше приятных и радостных событий, чтобы постоянно твое сердце наполнялось только радостью и надеждой. Береги себя, крепко обнимаю, целую, очень сильно люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. А также есть вот такое вот сообщение. Хочу передать привет своей любимой тете Вере. Приезжайте к нам почаще, будем только рады. Оля. И Оля также передает привет всем радиослушателям. Друзья, я пользуюсь случаем, напомню вам наши данные. Вайбер, Телеграм 7071071. На все про все у нас остается еще два выхода. Так что активничайте. Будем все это дело озвучивать в ближайшем будущем.
0: Музыкальный

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Куда держит путь Алекс Нейл в своем треке «On the Way» я не знаю, но мы свой путь держим дальше, а именно к финалу музыкального агента. Пока еще программа продолжается, осталось не так много времени, но тем не менее, это я вам так мягко намекаю, если вдруг хочется порадовать родных и близких, давайте там не теряйтесь, пишите. Есть у нас вот такое вот сообщение от Ильи. Добрый день, хочу передать привет своей любимой девушке, пожелать ей хорошего дня. Все у нас будет хорошо, я далеко от тебя, но я рядом. Я тебя очень сильно люблю и очень сильно скучаю.

я бы сказала, такой обновленной новинкой, ремиксом потрудился Майк Познер и Дэвид Гетта. Спустя 12 лет он решил в этом треке открыть второе дыхание. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: С учетом того, друзья, что на часах у нас уже практически 14.00, а в наших мессенджерах и Вайбере, и Телеграме все сообщения, которые были, мы успешно зачитали, можно смело в рамках дня завершать наш музыкальный агент. Но не забывайте, что второй выпуск программы состоится уже сегодня вечером с 19 до 20. Так что пишите, не стесняйтесь, мой коллега Саша Назаренко все обязательно зачитает и кого нужно, поздравит и передаст все ваши горячие приветы. Мы же финалимся прямо сейчас, будем потихонечку возвращаться к нашему бранчу. Послушаем в финале этой 60-минутки еще несколько треков, ну а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем прекрасного дня.
1: Музыкальный агент.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявила сегодня на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Подробности приводит Пол Перво.
2: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Напомним, глава государства сегодня провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Больше подробностей в ближайших выпусках. К другим событиям. Игорь Брилевич избран заместителем председателя Совета Республики. Решение было принято путем тайного голосования в ходе заседания 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва, передает Белта. До настоящего момента Игорь Брилевич занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству. Ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Владислав Татаринович освобожден от должности в связи с назначением на пост министра финансов в Беларуси.
0: В мире.
1: Новое правительство Венгрии не намерено участвовать в поставках вооружений Украине, а также в предоставлении Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кандидата на пост главы МИД Венгрии Аниты Орбан. Венгрия не будет направлять оружие или солдат в Украину, сказала она на слушаниях по ее кандидатуре, состоявшихся в парламентском комитете по делам ЕС.
0: Беларуси.
1: Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. На занятии школьники обсудят, почему крепкая семья – основа процветания общества, а также как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. Особое внимание будет уделено роли современной белорусской. Методические материалы для проведения урока уже доступны на национальном образовательном портале. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Про Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
4: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
3: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 71%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: сейчас на волне нашего города открываем треком Give Me Something от американской группы One Republic. Пользуясь случаем, напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит в нашем FM-пространстве, есть на сайте www.radiovitebsk.by в разделе как раз-таки новинок, куда вы можете перейти, просмотреть список и, так сказать, пополнить свои собственные плейлисты отборными саундами. Ну и раз уж заговорили о музыке, грех не напомнить вам про наш главный чарт. Хит-парад топ-20 называется он. И эта программа выходит у нас как раз-таки каждый уикенд, субботу и воскресенье по вечерам. Но ничто не мешает вам сейчас тоже заглянуть на сайт в раздел «Хит-парад топ-20», просмотреть ту самую двадцатку и выбрать для себя фаворита, проголосовать за него, повлиять на звездный рейтинг таблицы. Так что активничайте. Мы на самом деле это любим от вас, так сказать. Мы же продолжаем тоже активничать и двигаться дальше по этому прекрасному понедельнику. Продолжаем бранчевать его, будем наполнять его и дальше любимой музыкой, ну и, конечно, заряжаться хорошим настроением. После небольшого рекламного ролика послушаем с вами зажигательный трек. Называется он «Miles on It» от Кенни Брауна и Маршмеллоу.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

только что наобнимались с нашим талантливым белорусским исполнителем Кириллом, он же Лирик. Не так давно в рамках нашего музыкального агента порадовали родных и близких. Ну а теперь, друзья, настало время порадовать и поздравить одну знаменитость, потому что есть сегодня особый повод. 11 мая на свет появилась талантливая девушка по имени Сабрина Карпентер. Американская актриса и певица, уверена, знаете ее творчество и, в принципе, постоянно ее имя на слуху. Напомню, что в плане кинематографа Сабрина известна ролью Майи Харт в сериале канала Disney «Истории Райли». А вдруг кто из вас смотрел? А вот как раз-таки, что касается музыки, выпустила за свою карьеру 7 студийных музыкальных альбомов. Ну и в 2024 году как бы бомбанула, я бы сказала, потому что ее синглы под названием «Эспрессо» и «Please, please, please» возглавили Billboard Global 200, заняли 3-е и 1-е место в Billboard Hot 100. А туда попадают, кстати, только лучшие из лучших. Ну и также 1-е и 2-е место заняла в британском чарте, благодаря чему Сабрина стала первой женщиной, удерживающей 1-е и 2-е место в британском чарте синглов в течение 3 недель подряд. Про нее на самом деле очень много ходит слухов в мире шоу-биза. Ну, по крайней мере, ее обсуждают фанаты и недруги, так сказать. Говорят, что нужно быть немножечко поскромнее, потому что на сцену она всегда любит одеть юбки покороче и выглядит достаточно вызывающе и вульгарно. Но мне кажется, девиз у этой красотки: если есть что показать, почему не показать? Хотя, мне кажется, к ней относится и подходит совсем другой девиз: маленькая да удаленькая. Рост у нее, кстати, всего лишь 152 сантиметра. Еще иногда ее называют в мире шоу-бизнеса дюймовочкой, но она действительно настоящий талант, хорошие песни, приятнейший голос. Так что нашу FM-открытку сегодня, так сказать, отправляем далеко в Штаты с наилучшими пожеланиями. Ну и по такому поводу, ребят, предлагаю сейчас вспомнить творчество Сабрины Карпентер. Мне кажется, с учетом того, что у нас уже полдня рабочих позади, на работе нужно открывать второе дыхание и взбодриться чашечкой кофею. И сейчас в плане музыки это будет тоже не лишним. Послушаем ее нашумевший хит под названием «Эспрессо».

0: впечатлить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа сообщил, что страна повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Индия заинтересована в увеличении поставок в Беларусь морепродуктов. Комитет госконтроля проведет 12 мая горячую линию по вопросам ремонта автодорог. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня для вас имеется одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплаты 1200-1350 белорусских рублей, слесарь-ремонтник зарплаты 1800-2000 рублей, а также подсобный рабочий зарплаты 1100-1250 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров. Номера телефона в 22-76-08, а также имеется мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-премьера.
1: В нашем городе девчонки и мальчишки на часах уже 14.44. Потихонечку приближаемся к финалу программы «Музыкальный бранч», а значит, прямо сейчас настало время подвести итоги сегодняшней новинки. Этот понедельник мы открывали, на мой взгляд, с приятнейшей работы музыкальной. Называлась она «Sweet Child of Mine», что в переводе означает «Милое дитя разума». Песня звучит на иностранном языке, а вот как раз-таки новинку разработал мультиплатиновый проект российского диджея и продюсера, представляющего жанры Deep House и House. Называется он Денис Фирст. Музыка его отличается мелодичностью и качественным звучанием, как я уже рассказывала, и все это дело принесло признание не только в России, но и за пределами этой прекрасной, великой страны. Я вам рассказывала сегодня о том, что Денис Фирст выпустил огромнейшее количество собственных синглов, так и ремиксов на популярные треки других селеб, ну и, так сказать, его работы ротируются на крупнейших радиостанциях страны. И, естественно, сегодня его новинка тоже у нас здесь отыграла. Так что давайте прямо сейчас послушаем ее немного, вспомним, а потом посмотрим, как вы ее оценили.

0: Мне кажется, бранч-премьера звучит настолько классно, что я бы никогда не сказала, что это сотворил российский диджей. Ну, вот как-то так. В любом случае, сейчас давайте заглянем в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и посмотрим, как за новинку проголосовали вы. На данный момент у нас циферки такие. 39% слушателей решили, что новинка понравилась. 46%, тоже хорошая цифра, решили, что можно слушать. И только 15% проголосовали, что пролетает. Ну, я думаю, услышав такие значения, вы сами понимаете, что бранч-премьера зашла сегодня большинству, что на самом деле очень-очень радует. Спасибо вам, друзья, за то, что голосуете. С новой музыкой мы, естественно, по доброй традиции будем знакомиться уже завтра. А сейчас возвращаемся к нашему эфирному плейлисту.
1: Бранч-премьера.

0: которая слушает. Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Подробности приводит Пол Первого.
3: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Далее к другим новостям. Индия заинтересована в увеличении поставок в Беларусь морепродуктов. Об этом сообщил в Минске по итогам встречи делегации Управления по развитию экспорта морепродуктов Индии с белорусскими деловыми кругами чрезвычайный полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Ашок Кумар, передает Белта. В настоящее время прямые поставки такой продукции из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. К этой цифре еще нужно добавить 8 миллионов морепродукты, которые сначала поступают в Россию. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет долю прямых поставок до 4-5 миллионов долларов, отметил Ашок Кумар.
1: В Беларуси.
2: Комитет госконтроля проведет 12 мая горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на республиканских и местных автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На горячую линию сообщать можно информацию о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимнего периода, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, ненаведении порядка на прилегающих к дорогам территориях. Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9:30 до 13:00 и с 14 до 17:00. Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля Беларуси. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью без осадков. Днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17-22 градуса, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио «Витебск» стартует «Час по-русски».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» «Час по-русски».
4: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».

0: Витебск. Слушай свое.
1: Моя жизнь, мой вайф, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-30 годы. 14 мая в школах Беларуси пройдет единый урок ко дню семьи. За сорванную сирень в Беларуси грозит штраф. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан!

0: Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
1: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-2030 годы. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у главы государства. При этом важно соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплекса. Подробности приводит Пул Первого.
2: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнение плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы, и это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить, это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
0: В Беларуси.
1: Далее к другим событиям. 14 мая во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. Занятие призвано привлечь внимание школьников к значимости семейных ценностей и традиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования. На занятии будут рассмотрены ключевые вопросы, какова роль крепкой семьи в процветании общества, как сохранить семейные ценности и укрепить авторитет родителей среди молодежи. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено многогранной роли современной белоруски. Методические материалы для проведения урока доступны на национальном образовательном портале. Ломать сирени, другие кустарники или деревья, которые украшают городские улицы, парки или дворы многоэтажных домов, запрещено. Это установлено законом о растительном мире. За незаконное повреждение деревьев и кустарников предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет до 30 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей от 10 до 200 базовых величин. А для юридических лиц от 20 до 300 базовых величин. Помимо административной ответственности, виновному лицу необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде. Важно отметить, что если кустарник растет на приусадебном участке или территории частного дома, владельцы имеют право самостоятельно распоряжаться его цветущими ветками. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
4: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
3: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3, плюс 8 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

6.09 в нашем городе, у нас у людей, у человеков есть такие вехи в году, от которых мы любим отталкиваться. Там, например, Новый год или 23 февраля или 8 марта. А есть прям такой сплошной участок, которые называются майские. Так вот, майские уже, друзья, прошли. И если кто-то до майских что-то собирался делать, например, худеть, то, наверное, уже поздновато, потому что, можно еще успеть до Дня защиты детей, до 1 числа. Ну, с другой стороны, самое главное, каждый сам себе должен ощущать, сам себя чувствует комфортно. Это я про диеты, вообще в целом про жизненное состояние. С вами Назаренко, хорошая компания. Мы Анастасию Дроздову отправили на 2 недели в отпуск, чтобы она поднабрала сил и потом пришла и опять содрогала наш эфир. Ну а так, 4 часа вместе, хорошая компания с прекрасным настроением. 50 минут еще остается тем нашим радиодрузьям, которые до 17 работают, поэтому они, вот считая минутки, будут слушать хорошую музыку и играть, потому что в эту часу, как обычно, разыграем 2 билетика в кино.

0: Хорошая компания на радио Витебск. Свои на дороге.
1: Наша рубрика под названием «Свои на дороге», где мы рассказываем, что, как, если где-то нельзя проехать, то об этом мы тоже рассказываем. Ну, дружочки мои, глядя на город наш с высоты птичьего полета, с, так сказать, вооруженным взглядом, я вижу, что особо, наверное, никаких таких проблем нет. У нас в городе пробки пока не ожидаются, не так, как было в пятницу прошедшую, когда в 4 часа уже весь город стоял. Поэтому движение такое, как надо. В общем-то, все легко едут туда, куда надо. И я хочу напомнить, если до сих пор у вас существует некая проблема с летней резиной, ее легко решить вместе с партнером хорошей компании, компания «Автосеть», шины и диски. Летняя шина от 70 рублей, майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворш, Кубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35, «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
0: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Обновляйте, отдыхайте. В пятом

0: оплаты частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. О как!
1: Да, в хорошей компании иногда бывает рубрика под названием «О как!». Такие-то любопытные факты, которые встречаются. Танцучи в нашей стране. Несколько дней назад появилась информация, что жительница Гродно вышла замуж за женатого мужчину. А как-то вышло, как-то вот, хотел сказать, да просто, да не просто. Значит, в августе 25 года жительница Гродно вышла замуж за гражданина Латвии, а спустя время узнала, что у мужчины есть еще одна жена, причем гражданка России. После этого она подала в суд. Выяснилось, что в нашей стране мужчина предоставил справку об отсутствии зарегистрированного брака, выданную компетентными вроде бы как органами Латвии. Эти сведения подтвердили документы, полученные из российского ЗАГСа, а сам, в общем-то, мужчина на судебное заседание потом не явился. В общем, какая-то история такая запутанная, но тем не менее, прежде чем говорить, друзья, вот после вот этого говорить в ЗАГСе «да», надо еще раз 100 раз подумать, конечно.
0: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Ой, под звук чарующего саксофон, друзья, хочу объявить, что в середине часа у нас длинный дубль, программа о кино. Новинки свежие расскажет Галина Захарова. После поиграем в стоп-кадр. Как раз-таки два билета в кино достанутся кому-то из наших радиослушателей. Возможно, я какой-то вопрос задам как раз-таки из программы «Длинный дубль», поэтому слушайте внимательно.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Сериал по книжному циклу «Гарри Поттер» дебютирует на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max зимой и, как ожидается, станет большим хитом. Работа над сценариями для второго сезона шоу уже идет месяцы. Правда, официально проект продлили только на днях вместе с сообщением о том, что съемки второго сезона начнутся осенью, то есть до премьеры первого. Сериал начнет выходить 25 декабря и станет более точной экранизацией оригинальных романов, чем ранее снятые фильмы. Создатели планируют экранизировать по одной из 7 книг за сезон. Но HBO не только готовится к производству продолжения шоу, но и усиливает меры наблюдения за съемочной площадкой. Как оказалось, кто-то воровал реквизит со съемок. Волшебные палочки, метлы, книги, бутафорскую еду и не только. Теперь на площадке развешаны предупреждения, а сам реквизит чипировали, чтобы его перемещение можно было отслеживать. Также HBO планирует следить, не пытался ли кто-то продать украденные вещи онлайн. Виновного или виновных ищут и собираются уволить.
1: За кадром.
0: Канал ABC определился с судьбой возрожденного медицинского ситкома «Клиника». Комедийный сериал получит второй сезон. Выйдет продолжение когда-то в 2027. Первый сезон перезагрузки стартовал 25 февраля и закончился 15 апреля. Он включал 9 эпизодов. За первые 7 дней премьеру шоу посмотрели 9 миллионов зрителей на разных платформах. В рейтингах телевещания «Новая клиника» стала самым популярным комедийным сериалом на канале ABC. В ребуте к своим ролям вернулись Зак Брафф, Сарачок, Джуди Рейс и другие.
1: Длинный дубль.
0: Режиссер Шон Леви, постановщик «Дэдпула» и «Росомахи», возвращается на родной стриминг Netflix, где он продюсировал «Очень странные дела» и снял приключенческий фильм с Райаном Рейнольдсом «Проект Адам», чтобы поставить оригинальную научно-фантастическую ленту «Где-то там». Сюжет по эмоциональному заряду схож с другим известным научно-фантастическим фильмом «Прибытием» Дени Вильнёва, хотя имеются и общие моменты с уже упомянутым «Проектом Адам». Главный герой повествования – горюющий отец, который после потери жены отправляет послание к звездам, и нечто инопланетное начинает ему отвечать. Но остается только понадеяться, что протагонист сразу не станет называть координаты родной планеты. Недавно главный постановщик закончил съемки фильма «Звездные войны. Старфайтер», где снялись Райан Гослинг, Эми Адамс, Миа Гота, Аарон Кьер и Мэтт Смит. Премьера намечена на май следующего года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Как обычно, как всегда, приблизительно в 16:35, ну, правда, сейчас 16:38, мы играем в стоп-кадр вместе с нашими радиослушателями, настроенные на лучшую волну нашего города. Итак, на радио есть видео стоп-кадр, и у меня есть сертификат в любой кинотеатр нашего города на два лица, и вы можете этот сертификат у меня забрать достаточно быстрее и, точнее, ответить на поставленный вопрос. Вопрос, конечно, будет про кино, и я предупреждал несколько минут, если вы будете внимательно слушать программу «Длинный дубль», где Галя Захарова рассказывает разные разности, что где происходит, что где снимают, где какой актер, может быть, пришел в неадекватном состоянии. Ну, такое редко, конечно, бывает, но тем не менее. Очень ясный вопрос. Вайбер 707-71-071. Кто быстрее отвечает, тот и молодец, тот пойдет с кем-то в киношку. Может быть, на один из тех фильмов, которые сейчас транслируются в нашем городе. Ну, транслируется, правильно это говорить или неправильно? Во всяком случае, я открывал афишу, там столько всего. На любой вкус. Вот прям вообще. Очень порадовался. Так, друзья мои, Галя рассказывала про то, что снимают сериал по Гарри Поттеру, да? И все мы это слышали, все мы это знаем. У меня, конечно, такие ревностные какие-то чувства. То есть, ну, я такой консерватор. Я думаю, сняли же хорошее кино. С удовольствием ты каждую серию смотришь. Переживаешь все. Нет, надо вот это вот. Ладно, снимают, посмотрим, что получилось. А вопрос будет следующий. Скажите, пожалуйста, а что сделали с реквизитом на съемках сериала «Гарри Поттера», чтобы его не воровали, а? Напишите, пожалуйста, что сделали с реквизитом. Вайбер 707-71-71, кто быстрее свои мысли расскажет, а об этом Галя Захарова рассказывала, да? Тому я, кто быстрее, тот молодец, через несколько минут итоги подведем.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Девочки, мальчики, подводим итоги моей игры под названием

0: стоп-кадр. Я задал вопросы, что делают, сделали с реквизитом на съемках сериала «Гарри Поттеры», которые, ну, воровали. Еще даже не нашли тех людей, которые этим занимались, к сожалению. Но, сами понимаете, на съемках, представляете, а где эта бузинная палочка? А ей уже ноги кто-то приделал. Да, конечно, неприятная ситуация. Капитализм, как говорится. Я задал вопрос, что делали, собственно говоря, с реквизитом. Ну, Галя Закарова, что просто весь реквизит чипировали, ну, то есть, который важный, который можно... хотел слово нехорошее сказать. Ну, понимаете, которые вот взяли и украли, как говорится. Ну, варианты ответов, да, кто-то юморной написал, что приклеили реквизит, кто-то писал, что гирю приделали, привязали. Ну, в основном, да, все слушали длинные дубли, реквизит действительно чипировали, и быстрее всех свой вариант скинул Андрей. Номер телефона заканчивается на 2962. Андрей, я вас поздравляю. Да! Андрей, вы пойдете теперь в кино, а уж с кем будете, конечно, выбирать и на какой фильм тоже будете выбирать. Вот такие у нас веселые коврижки, как всегда, как обычно. И завтра, если сегодня не получилось выиграть, да, завтра обязательно, друзья, присоединяйтесь к хорошей компании. Приблизительно в половину пятого вечера будем играть, и очередные два человека пойдут в какой-то кинотеатр нашего города за прекрасными эмоциями.
1: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Салют, это Холли Флейм, ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: будем играть с билетиками в кино, у меня спрашивают. Друзья, еще раз напомню, по будням в хорошей компании приблизительно 16:35 игры под названием «Стоп-кадр». Именно там билетики разыгрываем, а вот в следующем часу нет, там будет другая игра. И там тоже очень хорошо, очень здорово. Там мы играем с одним из наших любимых турагентств. Но об этом вот в следующем часу я подробней и расскажу. Надо просто оставаться вместе на волне Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио, которое

0: Я думаю, что понедельник все-таки самый тяжелый рабочий день на неделе. Представляю, с каким удовольствием сейчас заканчивают свою рабочую смену те люди, которые до 17.00 работают. Прекрасного вам вечера, друзья мои. Ну а мы перемещаемся в следующий час. И в начале следующего, конечно же, свежие новости расскажет Татьяна Воронцова.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и отечественный военно-промышленный комплекс над этим работает. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам совещания у главы государства. Подробности приводит Пол Первого.
3: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов и рассмотрению документов, которые представлены в виде государства. Программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создание новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Политика.
2: Далее к другим новостям. Еврокомиссия намерена выделить Киеву в июне в общей сложности 9 миллиардов евро из программы финансирования в 90 миллиардов евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что первый военный транш будет направлен на закупку беспилотников для Украины. И Еврокомиссия уже работает над программами закупок оружия под следующие транши. 22 апреля послы стран Европейского Союза утвердили решение о выделении Украины финансирования в размере 90 миллиардов евро. Власти Латвии готовы увеличить присутствие американских военных на своей территории и обсуждают этот вопрос с Вашингтоном. Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Бража, пишет РИА Новости. Это заявление было сделано после объявления президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из ФРГ. Министр также высказалась за продолжение сотрудничества между США, Канадой и европейскими союзниками.
1: В мире.
2: В Таиланде у летучих мышей обнаружен новый штамм коронавируса. Заражение среди людей пока не зафиксировано. Об этом сообщило Министерство цифровых технологий в экономике и обществе. В ведомстве заверили, что этот штамм менее патогенен и заразен, чем COVID-19. Вакцины против COVID по-прежнему эффективны. Риск вспышки невелик. Минцифра подчеркнула, что информация о новом штамме привлекла большое внимание в соцсетях. Ее проверили и подтвердили в Таиландском центре по борьбе с фейковыми новостями. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17, плюс 22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. С Саша Назаренко и Настя Дроздова.
4: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Очень интересно, сколько наших радиослушателей сегодня утром, просыпаясь, говорили себе: ну вот, я сейчас быстренько на работу схожу, и потом вечером пораньше лягу спать. И не буду, как вчера, поздно вечером, в смысле воскресенья, видосики до полуночи смотреть, а может быть еще и больше. Или возле сериальчика какого-то залипать, а? Да, все, вот это, мы же сами себе делаем хуже, когда сидим вечером перед телевизором или перед компьютером, или там, да, перед телефоном, будь он не ладен, забирает наше внимание и жизнь в целом, потому что мы любим через телефон смотреть на чужие жизни. Будем жить свою, самую лучшую, и делать это будем вместе с любимой волной, 17.09 в нашем городе. Хорошая компания, я Александр Назаренко, 3 часа еще проведем вместе. Я обещал, что в этом часу поиграем обязательно. Очередной большой подарок от наших друзей на этой неделе опять достанется кому-то из преданных слушателей главной радиостанции в регионе.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
6: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: хорошая компания на радио Витебск. Свои на дороге.
1: Прежде чем мы озарим наш город ярким-ярким миргом, как мы любим это делать в компании, в хорошей компании, в рубрике «Свои на дороге», немножечко о пробках на дорогах в нашем городе. Но в целом, глядя на вот эти вот карты, я вижу все как обычно, друзья. Перекресток Замковый и Ленина, и Фрунзе, тоже туда же, на Московском проспекте тоже генерала Белобородова, и на Московском проспекте также пересечение со Смоленской улицей. В общем, все вы эти места, дружочки, знаете, где затруднено движение в этот час. Посему, дабы поднять себе настроение, я предлагаю на счет 1, 2, 3 включить аварийку своего автомобиля, несколько секунд ею помиргать. Если ответочку от кого-то увидели, об этом можно написать. Вайбер 707-1071. Я, конечно, передам привет. Многие миргают просто глазками, многие не за рулем, а просто на рабочем месте. Тоже чем угодно. Самое главное — это настроение. Многие еще добавляют какие-то свои фоточки. Тоже делятся, так сказать, тем, той красотой, которую видят вокруг. Так, готовы? Поехали, погнали, полетели. 1, 2, 3, мир!
0: На радио Витебск. Хорошая компания.

0: девочки, если вы до сих пор еще на зимней резине не определились, есть прекрасное предложение от партнера вечернего шоу — компания «Автосит» шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворше, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. Ну и немножечко наших радиодрузей. Глеб написал: «Добрый понедельник всем, одиночный мир в Некрополе зеленого БМВ принимается». Артём написал: «Всем отличного настроения, отмергал мой болит-метеорит, мозг Блохина». Ой, там сейчас, наверное, собирается пробка-то, конечно. На Вишневый Евгений, и есть у нас Петр, одинокий мир Шумилина, Витебск. Передача «Привет жене Анастасии, дочери Аннушки». Передал всем хорошей дороги, прекрасного настроения и прекрасного вечернего вот этого понедельника.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: Адресу проспект Строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Друзья, я обещал, что в этом часу мы обязательно с вами поиграем. Да, такая игра будет под названием «Влетай в лето». И на этой неделе, ну, давайте разыграем кресло складное для ваших будущих путешествий в наступающем лете. Да, до этого момента, в середине часа, есть предложение послушать свежие новости, расскажет Татьяна Воронцова.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск. Хорошая компания –

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области проверит благоустройство дворов. За минувшие выходные на дорогах Витебской области сотрудники ГАИ пресекли более 1200 нарушений ПДД. Две миниатюрные скульптуры Волошки появились в Витебске. Подробности в начале следующего часа.

0: компания на радио Витебск. Влетай в лето!
1: А в лето уже надо влетать. И влетать во всеоружии, и быть готовым к лету. И благодаря турагентству «Вокруг света» это мы делаем, ну, по крайней мере, уже неделю как влетаем. Вторая неделя, второй подарок, второй приз на кону. Надеюсь, что те люди, которые только что присоединились к нашим играм, они сейчас поймут, в чем дело. Значит, смотрите, мы играем следующим образом. В течение недели, вот так приблизительно в 17:35, с турагентством «Вокруг света» мы играем во «Влетай в лето», набираем финалистов, набираем претендентов на какой-то большой приз, а в пятницу с помощью рандомайзера определяем, кому этот суперприз достается. Каким образом все происходит? Когда... Ну, к сожалению или к радости, не знаю, Анастасия, тебя спрашивают, где Дроздова? Дроздова в отпуске. Я не знаю просто, где в отпуске, но она в отпуске. Может быть, в жаркой стране, не знаю. Значит, друзья мои, механика игры следующая. Я вам буду рассказывать про одно известное, очень такое туристическое место. Вы догадываетесь, что это такое, и свой вариант ответа присылаете на наш Viber 707-1071. Кто быстрее догадывается, соответственно, попадает в список претендентов, и уже в эту пятницу кому-то достанется, ну, как я уже говорил, давайте разыграем на этой неделе кресло складное для путешествий. На прошлой неделе гамак у нас был разыгран, ну, вот, давайте кресло. Кресло — это тоже хорошо, это еще удобно, кинул в машину в любом, ну, кто там на рыбалку, кто... не все, штука полезная, готовы, да? Значит, друзья мои, я готовы, да, слушать? Вайбер 707-1071, что же это за место такое? Вот представьте, что я нахожусь на одном очень далеком острове. Он обладает уникальным ландшафтом с вулканическими кратерами, формациями из лавы, сияющей голубой водой, пляжами, невысокими холмами, скандинавскими фермами и множеством археологических раскопок. Надо сказать, что остров этот очень удален от континента, и поговаривают, что космическая станция, которая пролетает над ним, она гораздо ближе, чем континент. А еще этот остров известен тем, что назвали этот остров в честь одного очень большого праздника, и там по всему острову еще расположено огромное количество каменных монолитных статуй. Итак, друзья, ваши варианты ответа. Что это за остров такой? Давайте через несколько минут подведем итоги, кто же догадался.
0: Влетай в лето! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
4: Влетай в лето.
5: Наступает время подведения итогов игры под названием «Влетай в лето», в котором мы играем вместе с нашими большими друзьями, с турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. И, возможно, друзья, этим летом вы как раз-таки и полетите в свой отдых мечты вместе с турагентством «Вокруг света». Может быть, какой-то из призов, которые выиграете у нас на радио, вы заберете. Ну, я уже говорил, да, на этой неделе мы разыгрываем кресло с ладой для путешествий. Также в будущем еще будет и сумка-холодильник, и палатка двухместная, и спальный мешок, и навесные качели, и бассейн для всей семьи. Все это здесь, в игре «Влетай в лето» в ближайшем будущем. Ну, а кто же становится очередным претендентом? И претендентом я загадывал один островок, очень далекий, в океане. Но по моей фразе о том, что по острову расположено много каменных статуй, да, которые называются Муаи. Ну, я про Муаи не говорил, это уже конкретная была подсказка. Это остров Пасхи. Большинство наших радиодрузей, конечно же, догадались, но самый быстрый была наша радиослушательница, которую зовут Александра Игоревна. Ее номер телефона заканчивается на 1610. Я ее поздравляю. Она становится первой претенденткой на суперприз этой недели от турагентства «Вокруг света». Начало положено, друзья. Присоединяйтесь к игре под названием «Влетай в лето» по будням с хорошей компанией в 17:35 приблизительно. И, может, как раз-таки главный приз этой недели достанется именно вам.
0: «Влетай в лето». Наша музыка на радио «Витебск».

0: есть еще полезная информация для тех, кто ищет работу. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей и подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608 и мобильный плюс 375-29-829-47-68. 829-47-68.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: ощущением действительно лучшего дня, и, наверное, и надо жить. Я взглянул на пробки в нашем городе, в смысле, на карту, да, ничего нового, ничего обычного, как всегда. Площадь Свободы, Площадь Победы немножечко, на удивление, фу, конечно, мост Блохина более-менее нормально. Значит, на Фрунзе, ну, все как обычно, без каких-то эсцессов, без серьезной ситуации. Поэтому просто всем хорошего настроения, быть вместе с хорошей компанией и всем прекрасного вечера понедельника.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого. Реклама.
2: С 14 по 17 мая. Мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: просто прекрасная музыка к вашему видеоряду, в котором вы убегаете с работы. Наконец-таки. И для очередных наших радиодрузей заканчивается первый рабочий день на этой неделе, с чем я вас и поздравляю. Дальше должно быть немножечко легче. Ну, а тем временем наша служба информации, как обычно, подготовила немножечко новостей очень важных, поэтому мы их послушаем в начале следующего часа, что там у Воронцовой интересно мне знать.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Минувший год прошел под знаком благоустройства, и результаты этой работы жители северного региона видят ежедневно. Обновленное освещение, порядок на контейнерных площадках и современные игровые комплексы стали нормой для многих кварталов. Однако за красивыми отчетами порой скрываются недоработки, которые мешают комфорту граждан. Чтобы дать объективную оценку ситуации, Комитет государственного контроля Витебской области проводит мониторинг. Особое внимание уделили очистке территории от автохлама. В результате обследования дворовых территорий установлены собственники 45 транспортных средств, которым были направлены извещения о необходимости перемещения, приведения в надлежащее состояние, либо утилизации их авто.
0: Новости региона.
1: Сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 42 ДТП с материальным ущербом. Из них 14 произошли в областном центре, рассказали в телеграм-канале ГАИ Витебщины. За минувшие выходные на дорогах Витебской области сотрудники ГАИ пресекли более 1200 нарушений ПДД. Задержаны 9 нетрезвых водителей и 24 бесправных. 197 водителей превысили скоростные ограничения. 14 проехали на запрещающий сигнал светофора. 53 не предоставили преимущество пешеходам. Четверо нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, а 18 перевозили детей без детских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечен 131 пешеход и 39 велосипедистов. Из них 10 находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 без световозвращающих элементов. Новые городские скульптуры «Волошки» украсили исторический центр Витебска. Композиции, созданные скульптором Сергеем Сотниковым, установлены в рамках реализации областного пилотного проекта «Васильковый край». «Волошка-художник», установленный на валуне возле арт-центра Марка Шагала, держит в руке кисточку с палитры, на которой изображены пейзажи Витебска. Вторая скульптура установлена возле входа в гостиницу «Витебск». Это «Волошка-путешественник» с надписью «Посиди на дорожку с нашим Волошкой», которая стала популярной фотозоны для горожан и туристов. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 3 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17, плюс 22, в Витебске плюс 20, 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Здравствуйте, хорошая компания на волне радио Витебск по-прежнему вместе. С вами я, Александр Назаренко. Продолжаем прекрасно проводить время. И как хорошо проводить время в финале рабочего дня. Ну, в смысле, вообще, когда рабочий день закончился, и ты дома, один такой, возможно. Еще, может, никого нету. И ты такой вот один собираешься с мыслями. И, может быть, немножко, ну, мужчинам надо иногда приводить мысли в порядок, побыть одному. Да и всем, мне кажется, людям вот эти вот моменты одиночества, они хороши. А, между прочим, пить пиво в одиночку – первый звоночек алкоголизма, предупреждают наркологи. По словам врачей, если человек часто выпивает один дом после работы – даже просто расслабиться, в кавычках. Это очень тревожный звоночек. Да-да-да. Сейчас кто-то на кого-то в автомобиле посмотрел такую укоризненно. Ага, сказал.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: стеклить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Ты моя.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Да вот тут в рубрике «Обсудим и осудим», мне кажется, я и осуждать нечего, но вы сейчас поймете, почему. Значит, друзья, мы нация трудолюбивая, согласитесь, да, мы работать любим. Но иногда нам в пример ставят китайцев. Вот, мол, китайцы молодцы. И у меня есть даже знакомый такой, который постоянно: вот, китайцы молодцы. Так вот, в китайских компаниях сотрудников теперь заставляют спать на работе. Да, в некоторых фирмах официально ввели тихий час. Можно дремать на специальных кушетках или просто отдыхать. Вот мне кажется, сегодня, в понедельник, многим этого очень не хватало, чтобы вот так вот кимарнуть как-то, вот, на рабочем месте. Одна девушка, кстати, в Китае даже получила несколько замечаний от начальника, она продолжала работать, тем самым мешала коллегам спать. Вот такая вот история. Не, ну, может быть, когда-нибудь и у нас такое ведут, мол, Иванов, что ты здесь это ходишь, мешаешь всех? Ну-ка, давай-ка в кроватку. И все такие сопят после обеда, хорошо?
0: Хороший вечер в хорошей компании. Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: девочки мои, а какие у вас планы на этот хороший вечер? Сейчас, мне кажется, наступает такое время, когда все вечера хороши, и вот как раз-таки их нужно использовать максимально полезно для себя и своего собственного здоровья. Поговаривают последние исследования, что прогулки – это действительно лучшее бесплатное лекарство от всего. В частности, от депрессии. Прогулки на природе заметно снижают активность зон мозга, которые отвечают за мрачные мысли. И вот если вы не будете гулять, вот эта вот мрачнота всякая, она и будет повелевать вами. А так пробежался вот где-то там в парке каком-нибудь, скверике, да и просто пешком походил по району. И у тебя, знаешь, как-то получше-то стало вокруг. Значит, еще плюс к прогулкам. Продление жизни, потому что каждые 1000 шагов в день уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний аж на 15%, а? Еще, когда вы гуляете, мозг начинает выдавать свежие идеи, эффект держится весь оставшийся день. То есть, в целом, лучше на работу немножечко пешком пройтись. Ну, не говорю, что прям вообще, да, но хотя бы там каким-нибудь 500 метров километр было бы здорово. Ну и когда вы гуляете, мысли сами по себе раскладываются по полочкам, и вы ментально перегружаетесь. Так что, пойдите сегодня вечерком после работы, прогуляйтесь, несмотря, может быть, на вот эту понедельничную усталость. А ну, люди, которые прям еще относятся к себе более там трепетно или серьезно, могут и побегать, да? Тем более у нас впереди новости спорта, программа «Спорт-ФМ». Влад Кузьмин рассказывает, что и как. Послушаем через несколько минут здесь, на главной волне региона.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Арсенал с трудом побеждает Вест Хэм. Сейф Рай и отмена гола на 90+5 минуте могут решить судьбу титула. Чтобы стать чемпионом, Арсеналу нужны две победы в двух оставшихся турах. Манчестер Сити продолжает погоню за Арсеналом. Подопечные Гвардиолы разгромили Брентфорд и сократили отставание. Но Жереми Доку оформил 7-е результативное действие в 6 последних матчах. 5 побед подряд МЮ в этом сезоне не будет. Манкунианцы скатали нули с Сандерлендом, хотя до этого шли с винстриком в 3 матча. До конца сезона осталось 2 тура. Теперь Фрэнк Айлет, тот самый болельщик, который пообещал постричься только после 5 подряд побед МЮ, пострижется не раньше августа 26-го. Челси набирает очки в ЭПЛ впервые с марта. Лондонцы расписали ничью с Ливерпулем. Правда, в таблице парни Макфарлейна все равно остались 9-ми. Интер с размахом отметил чемпионство. Нерадзури грохнули Лацио 3-0 в гостях и оторвались от второй строчки серии А на 15 очков. Кстати, уже в среду этим командам предстоит сыграть в финале Кубка Италии. В плей-офф Кубка Стэнли Каролина снова закрыла серию 4-0 против Филадельфии. Каролина дошла до полуфинала без поражений. Команда выиграла обе серии со счетом 4-0. Это впервые в истории НХЛ при текущем формате плей-офф. С 1987 года играют до 4 побед, а раньше до 3. Заявочка ли это на кубок? Возможно. 3 очка Капризова помогли Миннесоте победить Колорадо. Счет в серии 2-1 в пользу Колорадо. Монреаль же тепло принял Баффало и забил им сразу 6. Счет в серии 2-1 в пользу Монреаля. А Анахайм сравнял счет в серии с Вегасом 2-2.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Сборная Канады по хоккею в руках 19-летнего парня. Селебрини стал капитаном команды на чемпионат мира 2026-го. Неожиданный выбор от Клиновых. Похоже, доверяют Маклину. Ассистентами назначены опытные Райан О'Райли и Джон Таварес. Принесет ли это успех, узнаем, когда посмотрим турнир с 15 мая. Александр Волков в тяжелейшем бою выиграл у Вальдо Кортеса Костой единогласным решением и подтвердил свои титульные амбиции. А после боя поздравил всех с Днем Победы в прямом эфире Paramount. Шон же Стрикленд победил Хамзата Чимаева и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Раздельное решение – сенсация, однако. Весь бой, за исключением первого раунда, прошел в стойке. Не смог Чимаев навязать борьбу. В ударке Шон был чуть точнее. А вот Виктор Вембаньяна заработал первое удаление в карьере NBA. Француз ударил локтем центрового Вулвс Наза Рида. Столько лет держался парень. Кома впервые в истории сыграет в Еврокубках. Еще в позапрошлом сезоне команда Фабригаса играла в серии Б, а теперь претендует даже на Лигу чемпионов. Обойти Милан или Юве будет непросто, но место как минимум в Лиге конференций уже гарантировано. Бруно Фернандес – лучший игрок сезона в АПЛ, по версии Ассоциации футбольных журналистов. Португалец обошел Деклана Райса и Эрлинга Холланда, получив 45% голосов от более чем 900 журналистов. Бруно стал первым игроком МЮ, выигравшим данную награду со времен Уэйна Руни в 2010 году. Каталонская Барселона стала чемпионом в Классико. Такое случилось впервые в истории. Каталонцы сделали 2-0 к 18-й минуте и так и остались к финальному свистку. Досрочное чемпионство за 3 тура до финиша. Реал лидировал до середины сезона, но после увольнения Алонсо совсем посыпался. Второй год подряд Мадрид остается без трофеев в Испании. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне Радио Витебска. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: свои летние шины от 70 рублей. Да-да-да, партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания.

0: вечный вопрос одного из наших радиодрузей. А будет ли сегодня любовный гороскоп? Конечно, будет, друзья, после небольшой рекламы. Что там звезды парочкам советуют?
1: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
2: Посмотрим, что нам напрогнозировали эти самые астрологи. Читал, кстати, что в ближайшем будущем искусственный интеллект заменит всех вот этих тарологов, все. Так что придется этим людям искать работу, скорее всего, действительно на заводе и приносить человечеству пользу. Ладно, это мы пока опустим, это их дело. Но вот что касается любовных вещей на сегодня. Товарищи Овны, если вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом вашему любимому человеку. Сорняки надо давить зародыши, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях. Тельцы, этот вечер может значительным образом изменить вашу личную жизнь, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому будьте на всякий случай готовы ко всему и не возлагайте слишком больших надежд на волшебные 00 часов и 0 минут. Будьте начеку. Близнецы, легкая измена или игра в измену пойдет лишь на пользу вашим отношениям. Звезды советуют несколько больше, чем обычно, говорить об особе противоположного пола и вовлекать в обсуждение вашего любимого человека. Главное – не переборщить. Раки, этим вечером вы поймете, что все трудности у вас позади и можно расслабиться. Кстати, ваш любимый человек очень за вас переживал, поэтому облегчение сегодня наступит и для него. Львы, сегодня вечером стоит уделить хотя бы пару часов совместному отдыху. Вряд ли у вас получится выезд на природу, а вот совместный поход в кафе или в театр организовать вполне возможно, даже легкую прогулку вокруг дома. Девы, сегодня вы вечером поймете, что у вашего любимого человека есть какая-то своя правда, которая в значительной мере отличается от вашей. Постарайтесь ее понять и принять, ибо в противном случае ваши дорожки жизни в ближайшее время могут разойтись в разные стороны. Весы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам какие-то очевидные для вас истины, поскольку вам они будут даже более очевидны, нежели ему. Хочется надеяться на то, что вашей половинке будет достаточно одного слова, чтобы понять, что вы ее понимаете. Скорпионы, сегодня ваш любимый человек совершит в честь вас какой-то подвиг. Возможно, он не спасет котенка из горящего дома и даже не переведет бабушку через дорогу. Однако, вполне может предаться нелюбимому занятию. Например, мытью посуду или подметанию коридора. Но про котлеты я вообще молчу. Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется проявить некую настойчивость для того, чтобы убедить вас в верности своего решения вашей общей проблемы. Впрочем, совершенно не факт, что эта самая настойчивость убедит, ибо у вас будет свое видение данного решения. Козероги, сегодня вам стоит во всем прислушаться к советам друзей. Они скажут как раз то, что более всего подходит для вас и вашего любимого человека на данный момент, однако ему о ваших консультациях знать не стоит. Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно испортить вам настроение, даже если вам будет казаться, что для этого не придется прилагать почти никаких усилий. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы настроение было все-таки хорошим. Сегодня вам покажется, что темп вашей жизни значительно ускорился, и вот-вот вам перестанет хватать 24 часа для того, чтобы все успеть. А это значит, что вашему любимому человеку будет уделяться куда меньше времени, внимания и сил, что не очень хорошо. Может быть, все-таки стоит чем-то пожертвовать во имя любви? Ведь это прекрасное чувство.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamond.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: И в хорошей компании, как обычно в это время, трек вечера. И предлагается вам, друзья, наши дорогие, похулиганить. Сделать свой исключительно музыкальный выбор. И именно от вашего выбора и зависит, чем мы будем открывать программу «При этом поздравления», музыкальный агент, которая стартует в следующем часу. Как всегда, предлагаются две музыкальные вещицы. Вы ставите свои сердечки красненькие или черненькие. Ну, в Вайбере 707-71-071. Да, используйте вот эти эмодзи. Какая песня собирает больше голосов, та, в общем-то, и звучит у нас в эфире. Все легко, все просто, незатейливо. Ну, в общем-то, зачем далеко ходить? Столкнул я сегодня лбами современную действительность и слегка такое вот прошлое. Значит, первая композиция — Дэвид Гетта и Ким Петрос, пожалуйста.

0: ваши музыкальные предпочтения желают эту песню, пожалуйста, красненькие сердечки присылайте в Viber 7071-071. Учитываю, конечно, каждый голос, очень все важно, кто там, чего там. Значит, что касается супротив Дэвида Гетты и Ким Петрос, кто будет? А будет вот эта музыкальная вещь.
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы.
0: Это мы все помним, это «Танцы минус». Ну, песня, наверное, сколько? Ну, лет, я боюсь называть дату, конечно же. Так, черненькие сердечки, если вы считаете, что «Танцы минус» как раз-таки с песней «Цветут цветы» прекрасно откроет программу приветов и поздравлений. В целом, все, я рассказал, буду считать ваши голоса, а пока ждем нового часа и свежих новостей в начале онова.
2: Радио «Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. С согласия главы государства Советом министров принято решение об оказании Республике Куба, Республике Мозамбик и Исламской Республике Иран гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Александром Турчиным, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Общая сумма гуманитарной помощи с учетом доставки груза составит более 2 миллионов рублей.
1: В Беларуси.
2: Чартеры из Минска в Оман планируется возобновить после нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций по итогам встречи с представителями Министерства культурного наследия и туризма Омана. Стороны подвели итоги сотрудничества, наметили планы на сезон 2026-27. Представители Омана подчеркнули, что Беларусь является стратегически важным рынком, а развитие туризма активно поддерживается правительствами дружественных стран.
1: В мире.
2: Европейский Союз может начать прямые переговоры с Украиной о членстве уже в июне текущего года. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в ходе встречи глав МИД стран сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС. 5 июня в столице Черногории Подгорице пройдет саммит ЕС о вопросе европейского пути для стран Западных Балкан. Еврокомиссар по расширению настояла на обсуждении на саммите вступления Украины в Союз. Она также подчеркнула, что получила позитивное сообщение от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по этому вопросу, отметив, что он готов отнестись ко всем странам-кандидатам на членство в ЕС на равных. Королевский военно-морской флот Великобритании планирует потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов на переделку женской военной формы. Поводом послужило неудачное расположение пуговиц на существующем кителе. Они находятся на груди. Внутри ведомства предложили не просто сделать косметическую правку, а произвести полную замену конструкции одежды для женщин-военнослужащих с новым расположением элементов и изменением кроя. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 17, плюс 22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск. Музыкальный агент.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: Ну вот и так потихонечку добрались мы до программы «Привет и поздравления», музыкальный агент. Здравствуйте все те, кто только что присоединились к нашей волне в этот понедельник, 11 мая. Как летят дни, 3 мая уже прошла, ребята, у нас солнце дышит в затылок практически, да, и от этого настроение должно быть прекрасное. Солнышко позже садится, раньше встает, а, как известно, вот это небесное светило очень здорово влияет на наше настроение, ну вот, ментальные вот эти вот возможные вещи, которые в голове происходят, ну, как-то легче весной и летом, даже если и на работу надо ходить, все равно что-то нас подстегивает. Гормоны, наверное. Так, что касается праздников, которые есть в этот день и празднуются 11 мая, отмечается сегодня, как мы ждали этого, праздник желудка, день ешь все, что хочешь. Нет, оно, конечно, хорошо, но сами понимаете, хорошего, ну, слишком хорошо тоже нехорошо. Всего нужно как-то дозировано, что ли, да, и любые витамины в завышенной дозировке, они являются ядами, поэтому тут не навредить себе. Но если вы, конечно, год себе отказывали в каком-то розбифе отбивной, там, я не знаю, ну, или в конфете такая большая, знаете, в магазине продается, грильяж, например, вот, то раз в год, то, наверное, можно, а, наконец-таки, скинуть эти оковы диетические. Так, есть еще такие праздники, как День любви к природе. Это всегда мы за. Это про то, что поехал на природу, убери за собой обязательно, да, а лучше еще и забери, если какой-то нехороший человек оставил там мусор с собой. И еще День глаженных шнурков. Это прям вообще прекрасный праздник, вот мы его и отметим. Да, между прочим, наверняка есть праздники у вас, наши дорогие, ненаглядные, или просто легкие поводы, или просто сегодня хорошо день прошел. Обо всем этом можно рассказать в Viber Telegram 707-71-071. А, да, и вот туда вот пишите, добавляйте музыкальные заявки, если таковые имеются. Если все сойдется, если есть у нас фанатики, то обязательно все выполню. Ну и что касается трека вечера, абсолютное большинство наших радиослушателей проголосовали за коллектив «Танцы минус». Песню про цветут цветы послушаем в начале программы поздравлений.
1: Музыкальный агент.

0: Агент.
1: Несмотря на то, что сейчас связаться друг с другом очень просто, можно позвонить, можно во всевозможных мессенджерах отправить сообщения со смайликами, с гифками, с видосиками, с чем угодно. А огромное количество наших радиодрузей передают привет по радио. Это очень мило, очень традиционно и очень душевно. Вайбер, Телеграм 7071-071, радио Витебск, программа «Музыкальный агент», что прилетело, пока играли «Танцы минус». Значит, есть поздравления для Игоря Семенова. Твои коллеги из отдела логистики передают тебе огромный привет и самые теплые поздравления с днем рождения. Желаю море позитива, крутых проектов и отдыха на Мальдивах в следующем году. От всей души, команда. Круто! Есть еще от Александра, точнее от Александра и Екатерины сообщение. Дорогие Аня и Дима, хотим поздравить вас с таким важным и счастливым днем, днем вашей свадьбы. 2 года назад вы стали чуточку счастливее. Пусть ваш союз будет крепким, любовь вечной, а каждый день наполнен радостью. Счастья вам на долгие годы. С любовью, Саша и Катя. И вот еще одно. Добрый вечер, радио Витебск. Хочу передать привет своему мужу Познышу Дмитрию. Все трудности пройдем вместе. Я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, мод «Любовь как спецэффект». Музыкальный.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
6: Музыкальный агент.
7: Возвращаемся к вашим приветным поздравлениям, которые вы присылаете к нам. Вайбер, Телеграм, 7071-071. А также что? И все. Музыкальные заявки, если есть, то, конечно, выполняются. А есть поздравления. Одногруппники Катюши Смирновой поздравляют ее с победой в студенческом конкурсе. Ты большой молодец. Мы тобой гордимся. Желаем тебе дальнейших успехов и новых побед. Открывай свои закатки. Ура! Ну да, студенчество – веселая пора. Вот, есть еще поздравления от семьи Петровых, Марины и Алексея. Поздравляем вас с рождением сына. Пусть малыш растет здоровым и счастливым, радует вас каждый день. Пусть в вашем доме всегда будет смех, уют и любовь. Еще раз, семья Петровых. Ну и добавим музыки в этот вечер, ну, может быть, для кого-то тяжелого понедельника.
6: Музыкальный агент.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: еще пару сообщений. Наши радиослушатели Артем и Артур написали большой привет радио. Видите, спасибо за веселые треки. Очень круто кататься по городу под любимое радио. Спасибо большое. И есть еще Павел. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем радиослушателям. Можно что-нибудь веселое? Конечно, конечно, можно веселое. После веселого, между прочим, будут свежие новости. А потом ваш привет и ваши поздравления. Вайбер, Телеграм 7071 071. Жду.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Каждому агрогородку в Беларуси в этом году появится автомобильная дорога с твердым покрытием. Генсек ООН призвал открыть Ормузский пролив без ограничений. Европейские производители потеряли 8 миллиардов евро из-за торговых пошлин Трампа. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Агент.
1: Только что прилетело сообщение. Вот только что Светлана написала: «Здравствуйте, радио Витебск». Здравствуйте, Светлана. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Родионову Дмитрию Михайловичу. И скажите ему, что я его очень люблю. Благодарю вас за вашу работу. Спасибо и вам, друзья, что вы с нами. Так, приветики, приветики, поздравлялки. Все, это музыкальный агент. Если просто хочется даже какую-то песню послушать, тоже можно написать. Если она есть в нашей фонотеке, то с удовольствием выполняем мои музыкальные заявки. Я говорил, да, Вайбер, Телеграм, 7 на 71 071. В целом, да. Так, есть поздравления. О, великий и могучий Александр, пишут нам. Это не про меня. Сегодня весь мир празднует твой день, день твоего рождения. Желаем, чтоб кофе по утрам был крепким, пробки на дорогах короткими, счета в банке толстыми, а друзья верными. Пусть все проблемы решаются щелчком пальца, а удача идет за тобой по пятам. Твои друзья Игорь, Денис и Паша. Ну, класс, молодцы, ребята, скреативили. И вот есть еще такое трогательное. Любимый папа Андрей Николаевич, с днем рождения. Спасибо за твою поддержку, мудрые советы, бесконечную любовь. Мы гордимся тобой и желаем, чтобы каждый год приносил тебе радость, здоровье и исполнение самых заветных желаний. Пусть рядом всегда будут верные друзья, а в сердце гармония. Мы тебя очень любим. Твои дети Маша и Ваня и жена Ольга. Добавим музыки. Какое поздравление без музыки, а?
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз всем хорошего, доброго понедельничного вечера. Музыкальный агент на радио «Витебск» продолжает свою работу. С вами Александр Назаренко. Значит, есть у нас сообщение. Добрый вечер, радио «Витебск». Прошу вас передать привет для моего друга Корунного Сергея от Лизы. Огромное спасибо. И еще здравствуйте, радио «Витебск». Прошу вас передать большой привет для моего сына Корунного Сергея. Спасибо. Пожалуйста, передали. Значит, Viber, Telegram, 707-71-071, помните, да? Присылаем, если музыкальные заявки есть, тоже можете писать. Катя написала: «Привет любимому мужу Мельникову Юрию. Заинька, очень скучаю по тебе, жду встречи, крепко целую, обнимаю. Твой космос!» Здорово, здорово. Всем чувств хотелось бы пожелать, да? А еще есть поздравление. Моя прекрасная Екатерина, пишет Андрей. С днем рождения, любовь моя. Каждый день рядом с тобой — это подарок судьбы. Желаю тебе оставаться такой же удивительной, вдохновляющей и неповторимой. Пусть этот год принесет нам еще больше счастливых мгновений вместе. Люблю тебя безмерно. Твой Андрей. Ну, я так понимаю, что, наверное, какая-то сегодня годовщина. Вот сколько вот... Интересно. Ладно, хорошую песню, да, про любовь послушаем.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: 19:47, немного времени остается до того момента, когда мы скажем «до свидания, музыкальный агент», дабы сказать «здрасте» уже завтра. Но тем не менее, все время, которое есть, оно наше, и есть сообщения от наших радиослушателей, которые поздравляют, например, подруги Аня, Ксюша и Лера, поздравляют Вику с днем рождения. Сдюха и красотка. Пусть лайки сыпятся градом, сторис набирает миллион просмотров, а жизнь будет как идеальный рилс. Яркая, стильная и полная крутых моментов. Оставайся такой же классной и зажигательной. Твои подруги, как я говорил, Аня, Ксюша и Лера. Дальше есть поздравления. Глубоко уважаемая Мария Ивановна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Ваш жизненный опыт, мудрость и доброта – пример для нас всех. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, благополучия и внимания близких. Пусть каждый день приносит радость и приятные сюрпризы. Глубоким уважением, ваши соседи и друзья. Вайбер, Телеграм 7071071. Еще можно успеть прислать сообщение. Программу при этом поздравлений «Музыкальный агент».
0: «Музыкальный

0: агент.
1: Последние аккорды программы «Привет и поздравления». Музыкальный агент на радио «Витебск». Я напомню, что два раза в день выходит программа наша по будням с часу до двух и с 19 до 20.00. Если есть у вас какие-то поводы, ну или даже вы просто хотите поддержать, например, коллегу по работе, всегда можно об этом нам написать, добавить какую-то музыкальную заявку. И вуаля, готов прекрасный рецепт для поднятия настроения вашего товарища, например. Так, есть у нас Леня написал Александру Корзуну огромный привет из города Кимры. Песню, к сожалению, песни такой, к сожалению, у нас нету, но я думаю, что привет Александру долетел. Еще есть сообщение. Дорогой Сергей Дмитриевич Орлов, поздравляем тебя с днем рождения из далекого Иркутска. Ого! Хоть мы и не видимся часто, но всегда помним и любим тебя. Спасибо, что радио «Витебск» вещает в интернете. Желаем крепкого сибирского здоровья, удачи во всех делах и побольше поводов для улыбок. Пусть рядом будут надежные люди, а жизнь радует приятными сюрпризами. С теплом твои дяди, тети и двоюродные братья из Сибири. Да, это круто! Это круто. И есть еще одно сообщение, наверное, уже последнее на сегодня. Евгений написал: «Добрый вечер, любимое радио. Прошу передать позитивного настроения, улыбок и бодрых чувств всем жителям нашего прекрасного города в этот изумительный вечер. И по этому поводу поставьте что-нибудь из Майкла Джексона». Спасибо, Евгений, за слова. Я думаю, что жители нашего славного города оценили. Ну и на вот этих аккордах, друзья, я с вами прощаюсь. Это была хорошая компания, Александр Назаренко. До встречи, пока, до завтра.
0: Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Каждому агрогородку в Беларуси в 2026 году появится автомобильная дорога с твердым покрытием, заявил министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович в эфире Первого информационного. Он обратил внимание на то, что в текущем году завершается работа по агрогородкам, которую поручил белорусский лидер Александр Лукашенко. Отвечая на вопрос о финансировании, министр уточнил, что с 2023 года оно увеличивается. В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Беларуси выделено 2,5 миллиарда рублей. Это позволило значительно улучшить качество автомобильных дорог.
0: В мире.
1: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к немедленному открытию Ормузского пролива без ограничений. Он выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Найроби, подчеркнув, что текущая блокада пролива привела к значительному росту цен на энергоносители и удобрения. Гутерреш отметил, что ситуация с ценами на энергоносители и удобрения ухудшается, и это угрожает экономической стабильности многих стран. Он подчеркнул, что полное и беспрепятственное открытие Ормузского пролива является необходимым шагом для восстановления нормальных цен и предотвращение продовольственного кризиса. По данным Financial Times, из американских торговых пошлин общие потери производителей из ЕС уже достигли 8 миллиардов евро. В списке наиболее пострадавших компаний лидирует концерн Volkswagen, чьи убытки превысили отметку в 3 миллиарда евро. Следом за ним значительный ущерб понесли такие гиганты, как BMW и Mercedes-Benz. Руководство автоконцернов признает, что обычного сокращения расходов теперь недостаточно. Отрасли требуется полная перестройка производственной модели. Археологи из университета Саутгемптона обнаружили под каменным краногом на озере Боргастейл древнюю деревянную платформу. Как показал радиоуглеродный анализ, конструкцию возвели примерно 3500 лет до нашей эры. То есть она примерно на 400-200 лет старше Стоунхенджа. Рукотворные острова, встречающиеся на озерах, болотах и морских заливах Шотландии и Ирландии, называются краногами. Их точное назначение пока не установлено. Предполагается, что они могли служить жильем, убежищем, местом для собраний знати или монашеского уединения. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3, плюс 8 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 17-22, в Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентство «Вокруг».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Возможности белорусской техники в полевых условиях продемонстрируют зарубежным делегациям на Белагро-2026. Венгрия сохраняет прежний курс в отношении Киева. ООН оценила риск вспышки хантавируса. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Акмаль.
4: И Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
3: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
4: на радио «Витебск».

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствориться.
1: Час по-русски.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мои

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мусора.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
3: Я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ты мой ки, мой карглас, ки репар. Ты мой нател, мой кальмон, мой эпар. Ты мой фьючер, ки тюра мой экс. Ты моя статюр, мой виагра.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске по области переменную облачность, ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью без осадков, днем местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромет.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена.
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромет. Там.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Вместе 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромет. Там.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: I am paid to exist.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы без осадков. Днем местами по западной половине синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск.